0: вашим услугам предоставлены 5 VIP-саун, уютные номера, бильярд и настольный теннис, отель-сауна «Домик Купидона», домашний уют, всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск, улица Кременчугская, 72, 304-678. Круглосуточно.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Далее. 7 часов. Это радио. Хит. Реклама. Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час первый.

0: Подушка шоу.
1: Лучший спутник твоего утра.
2: Привет всем, друзья, здравствуйте, доброе утро, это подушка шоу, Виталий, Дмитрий, Дарья снова в эфире, снова вместе с вами просыпаемся, 7.03 в Оренбурге, здравствуйте, ребята.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Да, Дарья. Да,
2: отдельно нужно?
4: Ага. Нет, я попрошу.
3: Особое приглашение надо, как в школе
4: говорит. Ты что агрессируешь все время на меня? Отвернись в ту сторону.
2: Началось.
3: Ба. Что у вас произошло, Дарья?
4: Да я вот вас увидела.
3: Как это такса-то, которая орет? Да, да. Он еще маленький.
2: Давайте забудем.
4: Вот смотрите, вот какое утро может быть добрым, если он вот так выражается?
3: Как выражается? Что ты на таксу похож?
2: Давайте замнем еще раз. Доброе утро, ребят, забыли.
4: Доброе утро.
2: Доброе утро, ребята. Все ли хорошо?
3: И особое приглашение, да.
2: Я молчи, опять молчи.
3: Ты не понимаешь, что ты на грабли наступаешь, а не мы?
4: Я поздоровалась.
2: Как? Я говорю, как вы? Как настроение?
4: Я улыбаюсь.
3: А, ну да, мы же в теле.
2: Да. Ну, действительно, да, как я мог об этом забыть. Так, ну сегодня у нас, друзья, на всякий случай предупреждаю, еще один довольно жаркий денек, до плюс 28 градусов, солнечно достаточно. А вот завтра уже немножко похолодает, и кто бы мог подумать, ожидаются дожди, и это ты говоришь с такой уже благодарностью.
3: Хочется уже.
2: Да, не помешал бы какой-то дождик, прошедший, прибивший немножко пыль. До плюс 22 градусов, кстати, завтра и в последующие дни. Единственное, вот я еще смотрю выходные. А выходные, смотрите, как по заказу, плюс 27.
3: Ага.
2: Шикарно, по-моему.
3: Ну,
2: да?
3: Будем жарить шашлык.
2: Ну, естественно. Опять. Ты так сказал, как будто уже устал.
3: Нет, просто много последний раз было. Я говорю, родители нажарили, они нажарили и отбивных, и мяса. Вот. И оно выглядело, понимаешь, вот на столе, вот, наверное, сантиметров 40, наверное, от стола, вот мясо вверх лежало. И у тебя картина как будто переизбыток.
2: Сколько?
3: Ну, правда, вот столько вот.
4: И нам не принес кусочек.
2: Гора мяса.
3: Ну, получается, оно, толстые шницели вот эти вот, оно в вертолетике, оно один на один на другом лежали, и сверху еще шашлык лежал.
2: Обалдеть,
3: и поэтому, вот, нам еще с тобой дали.
2: Я, конечно, ничего не предполагаю, но вы мажоры, ребята.
3: Нет. Оно просто жарится, это широкое становится. Вопреки законам физики.
2: Ну тогда понятно, почему вы уже на шашлык смотреть не можете.
3: Да.
2: А мало того, еще по шашлычкам ходите, да, я так понимаю. То там был шашлык, и еще и в шашлык.
3: Ну, мы, кстати, облопались. Сидели-сидели, с нами там Мочалов был, Максим там, и так далее. Бен не пришел, музыкальный ряд. Но он не об этом. В общем, во-первых, было забавно, когда все заказывали шашлык, а мы такие, мы уже не хотим. Мы пришли в шашлычку, но мы не будем. Вот, но дошло до того момента, прошло часа там 2.5.
2: Мне все едят?
3: Да, и то есть такой раз мне локтем, я хочу шашлык. Я пошел. А там же много очень столиков. Там же есть и на улице, и крытой. И я подхожу, говорю, понимаете, она мне спрашивает, а где ваш столик? Я говорю, ну мой, вон там, а, вот этот столик. Она даже не дослушала. Она не дослушала даже.
2: Ну там они под номерами, потому что, по-моему, номером достаточно.
3: Я не, по-моему, не был номера, да.
2: Ну ладно. Так, ну, я думаю, что Дарья-то, наверное, столько шашлыков не ела, поэтому сейчас бы с удовольствием.
4: За этот сезон я съела шашлык 2 раза. Да, ну, важно. Вот за сезон это и весна, лето.
3: Сколько из них украденных было?
4: Ни одного.
3: Жаль. Так интереснее было бы.
2: Я просто представляю, как она бежит по проспекту с палочкой
3: шашлыка.
4: Стой! Нет, один я купила сама, один был на дне рождения, где я была. Вот. Но мне обидно, что ни один шашлык не был вот приготовлен, когда вот выезжаешь, и вы здесь жарите.
2: Ну, у вас на глазах, так сказать, да? Ну, да. Приготовлено на глаза.
4: Да. Да.
2: Ну ладно, давайте тогда мы.
3: Я ощутил, насколько. Вот это приятно жарить, да, стоять там всем и так далее.
2: Ну, кстати, вот да, вот приятнее жарить или есть? Мне как выяснилось, жарить приятнее.
3: Жарить приятнее, но я так кайфанул. Мы опоздали к родителям, как раз-таки, вот в этот выходной. И мы когда зашли, папа уже накладывал. Угу. И ты такой заходишь, и тебе сразу раз и за стол. И как будто к тебе, знаешь, к приезду.
2: И соусом
3: и еще. Из печки, да, оттуда. Оно выглядит. Ну, так ощущается, ну, понятно, как прям...
2: Вот тема, вот и тема утра. Вот же готовишь шашлык или есть?
3: Да.
4: Сегодня и будем пишите ваши рецепты.
2: Обсуждать. Да нет, это шутка. Хотя я бы пообсуждал. Ну ладно.
3: 3 часа нет,
2: у нас другая тема сегодня, друзья. Вот как, а кстати, да, она, в общем-то, близка достаточно.
3: Ну, про бытовуху же, да.
2: Ерундовой беседе, да. Какой бытовой суперсилой вы хотели бы обладать, друзья? Вот такая тема утра у нас сегодня. Возникла она, в общем-то, случайно, врать не будем, никаких предпосылок к этому особо не было. Хотя вот я, прочитав эту тему, задумался, наверное, тоже о том, какой бы суперсилой бытовой хотел бы я обладать. И пришел к выводу, вот у нас есть техник программирования,

0: Так что, наверное, вот так.
1: И ты такой, тебе говорят: Виталий, спасибо, ты такой: это моя работа.
0: Это моя работа. Ладно, друзья, в общем, какой бытовой суперсилы, именно бытовой, да, здесь подчеркивается, вы хотели бы обладать? 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Всем доброго утра! Поехали!
2: Ура!
1: Ты что, команда КВН?
0: Поехали!
1: И там, а там обычно еще какая-нибудь это, отбивка мощная. Давайте.
0: А где вот это?
1: Ну,
0: поехали!
1: Современно как
0: ну
1: раз.
0: Вот, да.
1: Вот что-то такое, ладно. А мы команда КВН, как мы называться будем?
2: Нон-стоп.
1: Нон-стоп это у нас было. Но у нас...
2: Я считаю, что это должно быть.
0: Да, обязательно оскорбительное.
2: Еле живы.
0: Я сейчас не могу.
1: Еле живы.
0: Давайте так, ладно.
1: Утренний переполох. Мы детская команда.
0: Переполох.
1: Ага. Ладно, всем
0: пока. Переуберите тогда.

0: Тренды дня.
1: Буквально вчера вот интересный тренд прочитал и решил, что сегодня о нем...
2: Молодец, да.
3: Извините, я болею.
1: Обязательно нужно поговорить. В Московской области начали заключать браки в музеях по ночам. То есть ночь в музее, зачем? Еще и свадьба плюс.
3: Ну, то есть необычно.
2: Все туда замешали.
1: Вообще все, да.
2: Что там еще?
3: Свадьба в музее.
1: Ну, пока... Ну, только свадьба, музей, гости, я так понимаю, не очень немногочисленные, конечно.
2: И параллельно колядки еще туда, вот, знаешь, не хватает.
1: Пока ничего такого, ну, хотя кто знает. А, значит, в регионе приживается уже этот ритуал, я имею в виду еще раз, Московскую область, напоминаю. А, первая такая церемония прошла в рамках всероссийской акции «Ночь в музее», вот совсем недавно, с 21 часа до 23 часов, то есть 2 часа, отношения оформили более 10 пар. Ну, то есть там не празднуют ничего, то есть это как место регистрации.
2: Как ЗАГС.
1: Да, как ЗАГС. Туда приезжают, заключают брак и уезжают. Тогда в чем смысл, что-то я тоже не совсем догоняю.
2: Локация просто.
3: Да. Там, может быть, безумно красиво.
1: Ну вот, какую бы локацию ты выбрал, если бы в музее? Я не знаю, отдел, если это правильно называется. Нет, не отдел, зал. Залы там же, да, в музее зал называют. Зал
2: средневековья.
3: Ну а почему нет?
2: Я бы был без трусов, вот в этой коже. Нет, я ж прикрытый.
1: Ну, может, я понимаю, но может не уточнять, без чего ты будешь.
2: С дубиной в руках.
1: Не, подожди, это уже не
2: антонимация.
1: Это уже зал, это другой зал. Мелиолит какой-нибудь. Ну, в общем, министр социального развития региона Андрей Кирюхин отметил, что выездные регистрации в музеях это не просто модный тренд, а возможность прикоснуться к истории. А ночной формат добавляет романтики, как вы понимаете. То есть регистрация впервые происходит не в утренние, дневные часы, как это заведено, а уже даже вот в ночное время, представляете? А куда они дальше потом едут? Праздновать ночью?
2: А потом спать. Они залезают в пушку и их из пушки так...
1: Кстати говоря, я уже просто знаю об этом, и было очень много случаев. Одна регистрация, небольшой фуршет, и все. Да, никакого празднования там дальше, да, с залами, ведущими, музыкой и нету.
3: Но сейчас, понимаешь, дело? Сделать хорошую свадьбу, это очень дорого.
1: Да, я согласен.
2: Минимум... 700.
1: Да. Поэтому, кстати, может быть, вот такой тренд появился. То есть нечто необычное, но без дальнейшего празднования.
2: А музей пить нельзя.
1: В том-то и дело, да. Там только газировочка. Что у вас там?
3: Так, тоже тренд сейчас в Московской области, в Москве активно развивается. Люди начали скупать гаражи и обустраивать их как квартиры.
1: Я слышал, да, об этом.
3: Да, дело в том, что жилье не посильно дорогое в Москве, а молодые люди понимают, что здесь сейчас уже хочется как-то жить и обустроиться. Вот нашли такую лазейку. Покупают гараж, и гараж там стоимость 1 200 000, вот. К сожалению, прописаться в этом гараже нельзя, потому что по закону это нежилое помещение. Да. Но обустраивать это помещение никто не запрещает. И ты еще 2 миллиона вкладываешь то, чтобы сделать ремонт, и там полноценно устанавливаешь душ, канализации, кухоньки маленькие. То есть получается такая небольшая студия.
1: Ну,
3: красивая небольшая студия, в которой можно жить и выедать.
1: В принципе, да.
3: Да. Там красивее, чем в наших хрущевках, поверьте. Я видела эти гаражи. Так
1: вот с канализацией только единственный момент. Там
3: проводят?
1: Проводят даже канализацию.
3: Да?
1: То есть обустраивают даже туалет.
3: Да. Там, я говорю, там душ стоит. Там душ вот не подогреваемый какой-то ведерко, да, с лейкой, а полноценная душевая кабина. Там настолько все красиво. Я говорю, лучше, чем наши отремонтированные, казалось бы, хрущевки. И вот все, сейчас там целые комплексы такие гаражные вырастают.
1: Ну вот, надо призадуматься, наверное.
3: Квартирный вопрос.
2: Теперь будем к Виталику приходить, а у него там...
1: Гараж, да. А что ко мне-то? У вас дом свой личный с бассейном.
2: Это у родителей, не у меня.
1: Это мы к вам будем приходить, Дмитрий.
2: Да нет, это нам.
3: Ладно, нет, есть еще тренд. Мы только с вами недавно познакомились с таким подразделением девчонок, как фудкортницы.
1: Подразделение?
3: Ну а как их еще назвать? Объединение, клубы.
1: Вид.
3: Вид. Вот. Фудкортницы, у которых один стаканчик или одна картошка фри на весь столик, их там 7 человек, и они вот весь день на фудкорте сидят. Вот. Сейчас многие фудкортницы переместились в один магазин с цифрой. С цифрой шестерочка.
2: А, ну, окей.
3: Вот.
2: Что они там делают? Греются?
3: Они там также проводят время, как и на фудкорте. Дело в том, что магазин давно оборудован тем, что там есть горячая выпечка, там есть кофейный аппарат, там есть барная стойка, где можно посидеть, и там есть возможность зарядить телефон. Так вот, теперь они толпой собираются там. И при том, что это настолько массово, что в целом по всей стране...
1: Их выгоняют с этого магазина.
2: А потом они, когда по наступлению 16 лет, они переходят за кассу.
1: Я думал, ты скажешь по достижению, диплом. Ну ладно, 18 лет они переходят в отдел с алкоголем. Да.
2: Это понятно. Это было слишком очевидно.
3: И понимаете, у меня в доме тоже есть этот магазин. И я каждый раз захожу.
1: Не везде есть вот эти места для посидушек.
3: Да, так, да, знаете, да, да. Но там, где есть, они постоянно там, при том, что они реально сидят толпой. Либо они за стеклом вот этой вот стойки находятся, либо рядом. И вот постоянно их много.
2: Вот у меня сестре, она 8 класс заканчивает. Вот, она сейчас стала гулять часто. Вот надо спросить, не в пятерочке она ли сидит где-то там?
1: Я не знаю, как связано это или нет, но у нас в свое время вот мы гуляли. У нас был подъезд и все. Больше ничего не было.
3: А сейчас из подъездов выгнали, понимаешь?
1: Да, зимой. Да, потому что летом-то все в порядке. А зимой-то холодно, а гулять хочется. Ну и облюбовали один подъезд, и вот там мы торчим, пока вот, да, и гоняли оттуда, и неоднократно. И я вот сейчас прекрасно понимаю тех людей, которые нас гоняли. Я бы тоже, естественно, нас гонял, вот эту толпу оголтелых подростков. Вот, а сейчас, да, в подъезде уже не посидишь, поэтому...
2: Да жалко, места
3: поэтому
2: первых...
3: они в магазин ходят.
2: Места первых поцелуев были раньше.
3: У кого-то не только.
1: Да.
2: В смысле, не только, еще первый.
1: Ну, не заходите далеко.
2: Да.
1: Я просто еще хотел сказать по поводу магазинов, но уже не касаемо подростков. Мне жутко понравилась касса самообслуживания. Я ее открыл, кстати, для себя совсем недавно. Это так классно, когда вот там смотришь на очередь где-то в полмагазина и такой свободно проходишь к этой вот этой кассе самообслуживания, которая установлена, и все это раз-раз, и очень быстро, бах-бах, отбил.
2: Виталий, я вчера первый раз...
1: Как честный человек, всегда несу, показываю чек кассиру, а они мне... Да не надо, они мне уже... Да не надо нам чек...
2: Да. Я вчера первый раз за год, наверное, пошел на кассу просто обслуживания, не самообслуживания.
1: А, ты наоборот.
2: Я наоборот пошел, да, мы сходили. Так вот, спереди меня... Был мужчина, нетрезвый, взрослый такой. Но он видно, что он просто в веселом состоянии, не какой-то там бродяга. Но он скакал вокруг кассы. То есть он пытался разговаривать с кассиршей молодой. Ну, он просто бегал, то за нее забегал, за кассу, то внутрь. Вот. И самое забавное, что он находился там минут так 6, наверное. Вот. Я за ним был, получается. Я думаю, да что же я сделал не так-то? Он вот 6 минут уже находится. Он бегает так, увидел у меня напиток один интересный. И такой говорит, вкусно? Я говорю, ну вкусно.
1: Ты стоишь все это время и думаешь о том, лишь бы он на тебя внимания не обратил.
2: А там он обращает.
1: Опа!
2: Не, он такой, вкусно? Я говорю, вкусно. А где такой взять? Он причем не сначала, где такой взять? Он спросил, и после этого мне говорит, я возьму. Я говорю, в смысле? Я возьму.
1: Я не хозяин магазина.
2: А ты, говорит, себе сходи. Возьми, говорит, новый. Я говорит, а то на кассе уже. Я говорю, да я, как вы видите, тоже уже на кассе.
1: Он говорит... Хитер-бобер, да?
2: Так он мне говорит, надо... Добро, говорит, людям возвращается. Я говорю, так если бы вы мне попросили показать вам, где эта штука находится, я с вами схожу, покажу. Вот он такой, ну... Тогда пошли.
1: Короче, Дима, не ходи больше на обычную кассу.
2: Мы пошли с ним, стоя первые два на кассе, мы пошли с ним в отдел, где я это взял. Вот, а все остальные ждали.
1: А все остальные, вот, да, вот это вот самое такое тоже, не самое.
2: А самое смешное, знаете что? Когда прошло эти 6 минут плюс-минус, которые он был первый на кассе, пришло время расплачиваться, и у него денег не было.
1: Чё ж ты, вот самый главный, как говорят, панчлайн-то
2: так
1: пропустил.
2: Так я до него дошёл. Да. Ладно, всем хорошее утро. Такие тренды местные у нас.
0: Тренды дня.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на
2: нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
3: О, Афина.
4: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательно, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
5: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
6: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» — это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 34-1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Поговорим сейчас о погоде. Прямо в эту минуту в Орске плюс 13 градусов, днем до плюс 28. В Ясном плюс 16, днем до плюс 29. В Кувандыке, Медногорске плюс 11, днем до плюс 28. В Оренбурге плюс 16, днем до плюс 31. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. ЭХ «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.
6: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Да, друзья, уже с фирменного, так скажем, оп, начинается рубрика 21-137, код города 3537. Звоните прямо сейчас, рубрика «Ну, этот как его?». Снова будем вспоминать с вами имена знаменитых людей по фамилиям, которые я буду называть. Разыгрываем мы здесь еще раз, Дарья, быстренько, что?
1: Билеты на хоррор-квест-вечеринку VR-арену «Другие миры».
0: Спасибо вам огромное в очередной раз. Прекрасное объявление. Итак, спасибо. Если кто-то дозвонившийся у нас уже, кто хочет попасть на сие мероприятие.
2: Алле.
3: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте, как зовут вас?
3: Ербулат.
0: Ербулат, очень приятно. Ербулат, постоянный участник этой рубрики и не всегда выигрывающий, да?
3: Да, да, да.
0: Давайте еще раз тогда попробуем. Итак, 7 фамилий, 45 секунд, 5 из 7 правильно называете. Это будет считаться победой.
2: Только готовы? В этот раз играем на ваш дом.
0: Перестань.
2: Мотивация должна быть.
0: Да, мы, честно говоря, все втроем, Ербулат, за вас болеем.
2: Да, очень сильно. Поэтому желаем удачи. Давайте 3, 2, 1.
0: Лазарев. Певец.
2: Сергей.
0: Абрамович.
4: Николай.
2: У Ербулат убавьте приемчик, пожалуйста.
0: Павлиашвили тоже.
4: Роман. Паш.
0: Павлиашвили, певец. Папанов, актер.
4: Николай Папанов.
0: Пельш.
2: Пельш.
0: Угадай мелодию.
2: Кто-кто?
0: Ему правильно подсказ, а он неправильно говорит.
2: Владис?
0: Ну ладно. Так, Лещенко. Давайте, да. И Колумб. Колумб.
4: Христофор.
0: Это очень тяжело, Ербулат. Во-первых, приемник.
1: Убавьте приемник, пожалуйста.
2: Или отодвиньтесь, да. Он повторяет.
0: Мало того, что он повторяет, я повторяю, получается, через приемник. И вам еще кто-то подсказывает, да. И я не понимаю, кто это говорит вообще.
2: А это Владис.
1: Владис Пельш.
0: Причем, ну не знаю, мне показалось, что подсказали-то правильно, Валдис.
2: Валдис.
0: Ну ладно, это победа, Ербулат. Ну, в принципе, все верно. Единственное, это Роман Абрамович, да, была ошибка.
2: А не Юра, да?
0: Да, Сосо Павлиашвили, верно, Анатолий Папанов. Кстати,
2: Николай,
0: Николай сказал, да. Анатолий Папанов, а не Николай. Ну, дальше Владис, ну ладно, это мы. Валдис Пельш.
2: Пять есть.
0: Лев Лещенко и Христофор Колумб.
2: Мы вас поздравляем, да.
0: Да, поздравляем, Ербулат, привет и кому-то.
4: Всем привет, кто меня узнал. Начальник УСТБ Уральской стали. Привет.
0: Ну вы хоть рады победе-то, а то что-то не чувствуете как-то.
4: Да, конечно, рад.
1: Ну не от чистого сердца, видимо.
2: Ну заставили позвонить, ладно.
0: Такое впечатление, кстати. Еще там кто-то подсказывал, это тот, наверное, кто заставил. Это Виталий, да?
2: Да, Виталий, это вы, да. Ладно.
0: Разлогинитесь, как говорится.
2: Естественно, трубочку не кладите. Даша, давай читай.
1: 23 мая VR-арена «Другие миры» превратится в настоящий квест-хоррор «Обитель зла». Ну вот под эту музыку, конечно, Дим. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий, новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание. Подробнее о покупке билетов на urs.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла» в VR-арене «Другие миры». Такое ты еще не видел. Категория 16+.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка-шоу. Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Сварочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Куда идем, где мы? Это не секрет. Выигрываешь нет, Томи, в кино скорее билет.
5: Билет?
4: Да, билет.
2: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радио «Хит» с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
0: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
7: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
7: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
8: Телефон рекламной службы 2.

0: история одной вещи.
1: Сегодня, 20 мая, отмечают много разных праздников, но один мне понравился больше всего, потому что это спасение для женщин всего мира. Ведь сегодня отмечают день средства для мытья посуды.
2: Еще вы у меня... Хотел сказать, хлеб отбирайте.
3: Ну, давайте.
1: Ну, я только один праздник, Виталь, честно. Посуда менялась столько, сколько живет человек. Да, она была и глиняной, и чугунной, и медной, и стальной, и даже вот сейчас появилась антипригарная. Но жир и вот эта вот пригарка, она была всегда. И люди раньше пользовались вот тем, что у них было под рукой. Кто-то вот, например, в Древнем Египте чистил всю свою посуду растительными выжимками. Шумеры варили мыло из животного жира. На Руси терли миски кирпичной крошкой, раствором золы, крапивой, водорослями. В общем, все, что попадалось под руку. Даже отваром из картофеля мыли посуду. Было ли это практично? Когда-то да, когда-то нет. Но это совсем неудобно. Представьте, чтобы опять же помыть какую-то миску, тебе нужно еще дополнительно сварить отвар картофельный. А потом же вот эту вот миску, в которой ты варил картофельный отвар, тоже надо помыть. И вот это все может закольцеваться. Все изменилось в начале 20 века. В 1913 году началась работа по изучению моющих свойств поверхностно-активных веществ. И первый в мире об этом заговорил химик из Бельгии. Но спустя год его как раз-таки учение доработал русский химик Григорий Петров. И он запатентовал революционный состав на основе нефтяных сульфокислот. И назвал свое вот это вот как раз-таки изобретение «Контакт Петрова». Это было первое средство для мытья, ну, практически всего.
2: На такое, тот момент... знаешь, ученое-космическое название «Контакт Петрова». То есть как встреча с инопланетянами, как будто.
3: Это венерическое, знаете.
1: Ну, но, знаете, на тот момент это действительно было что-то инопланетное, что-то необычное, потому что вот это вот средство, оно расщепляло жир даже в жесткой воде, не оставляла налета, работала в разы лучше и эффективнее натурального мыла, и вскоре как раз «Контакт Петрова» разошелся не только по Российской империи, но и стал известен за границей. И вот сейчас до сих пор его формула, которую он изобрел, она лежит в основе гелей, в основе шампуней, в основе пенок для ванн и умывания. То есть вот это все благодаря тому, что русский химик в 1914 году поработал и изобрел «Контакт Петрова».
0: История одной вещи.

0: Реклама. Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн, бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Все для сада и огорода вашей мечты в Мегарай найдете вы. Парники, лейки, шланги, лопаты, грабли, набор инструментов, садовые фигуры для декора вашей дачи. Мегарай. Выгодно покупай.
3: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 16 градусов, днем до плюс 28. В Ясном плюс 17, днем до плюс 29. В Кувандыке-Медногорске плюс 16, днем до 28 градусов. В Оренбурге плюс 19, днем до 31. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
6: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
4: Метеохит.

0: Далее 8 часов. Это радио Хит Клаба. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки беспилотников. Губернатор региона Евгений Солнцев призвал жителей области к бдительности. В Узлукском Бору туристов штрафуют за заезд на территорию парка на машинах. Большинство нарушителей, которых выявили госинспекторы в Узлукском Бору, получили штрафы. Дело в том, что под колеса автомобиля попадают растения, а иногда и животные. В одном из случаев инспекторы ранним утром застали на берегу Самары сплавщиков с палаткой и спальниками. Те забыли оформить разрешение на посещение и вернулись из похода со штрафом. Роспотребнадзор заявил о готовности России к противодействию опасным инфекциям. В ведомстве отметили, что система «Санитарный щит» помогает снижать риски завоза заболеваний, в том числе лихорадки и Эбола, передают Вести. Особое внимание уделяет раннему выявлению новых биологических угроз. Для этого Россия развивает совместные научно-практические центры с другими странами. Сейчас такие центры работают во Вьетнаме, Венесуэле, Гвинее и Бурунди. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 29 копеек, 100 тенге 15 рублей 25 копеек, юань 10 рублей 45 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас! Мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Все началось с идеи. И люди погрузились.

Радио. Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: настроение.
1: Верно, друзья, 8.05 на студийных часах. Возвращаемся в эфир. Виталий, Дмитрий, Дарья, подушка.
2: Шоу. Ну, ты сомневаешься?
1: Я не могу говорить,
2: забыл?
1: Когда человек поет.
3: А, да? Ну ладно. Я тебе просто мелодию хотел знакомую какую-нибудь.
1: Ну да.
3: На фон.
1: А сегодня мы общаемся на тему, какой бытовой суперсилы вы хотели бы обладать. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Это номер для ваших сообщений. Кроме того, все это прокомментировать можно в группе ВКонтакте, в нашей, в Телеграм-канале и в канале Макс. Итак, что нам написали? Какая же все-таки бытовая сила? Мне вот уже интересно. Но прежде от нашего постоянного слушателя Сергея Ивановича привет большой. Он желает всем хорошего настроения. Спрашивает, как дела? Ну, мы дружно ответим: нормально, да?
3: Что?
2: Ты сомневаешься, что нормально или что-то подтверждение?
3: Что ты завис, ты человек молодой.
1: Я не завис, я жду вас. Я завис. Это вы зависли где-то непонятно где. Говорю, нормально у нас дела или хорошо?
3: У
1: или
3: нас...
1: плохо?
2: Ну, неплохо точно.
1: Неплохо.
3: Слушай, бывало и хуже.
1: Нет, кстати, по поводу, как дела, нормально. Ну, ладно, это мы завтра поговорим.
3: Нормально нереально.
1: Да, это да, но это я про другое. Значит, что давать по теме? Ольга пишет: взгляд медузы для беспорядка, чтобы он разбегался. Медуза Горгона имеется в виду, что ли? Или какой медуза? Тут с большой буквы просто.
3: Да любой медуза, они все опасны.
2: Не знаю.
1: А какой, подожди, какой взгляд тогда у них, интересно? Если
2: а они... у них есть глаза?
1: Вот я вот о том же, да, какой взгляд-то у них. Если только мультяшные какие-то медузы, обычно всем мультяшным персонажам всегда пририсовывают какие-то глаза, будь то картошка, например, или медуза. Вот, а так у медуз глаз-то я...
2: У них, по-моему, щупальца.
1: Да. Так, значит, доброе утро. Не нужны никакие суперсилы. Давно уже появились робот-пылесос, микроволновки, посудомойки и мойщики окон. Я хочу тайную комнату, как у Гарри Поттера. Раз она появилась, и ты там кайфуй, кайфуй, кайфули.
3: Кайф, кайф, кайф. А этот человек сейчас попершнели.
1: Я это прочитал даже.
3: Ты же понимаешь, помнишь же, что это один тот человек поет?
1: Да, да. Я ничего не понимаю, что он говорит. И стараюсь... Образ у него периодически, конечно, ну такой крутой. Как-то мы сразу со сообщением на Ганвест, да. Даже не рокерский, а такой, знаешь, ну более серьезный. Угу. Я даже впервые, когда увидел, то есть, думал, я думал, это какой-то металлист, ну то есть что-то серьезное, а оказалось... Да, да, да, да. Так, давайте, да.
2: Ольга пишет: доброе утро. Я бы очень хотела, чтобы только подумала, и посуда уже сама собой была вымыта. А то мы живем втроем, а после приема пищи, как начинаешь мыть посуду, такое ощущение, что у нас обедает вся родня.
1: Угу.
2: Как вам такое?
1: Кстати, да, вот иногда случается такое, да, вроде бы втроем только обедали или ужинали, а посуды в раковине потом, как будто на это.
3: Так пальцем, знаете.
1: Как будто все родственники пришли, да.
3: Махнул, так фа, и все.
1: Да, да.
2: Так, доброе утро, пишет Анна. Супер запоминание, куда положила ключи, пульт, телефон, экономит 20 минут жизни каждое утро.
1: А вы кладите все всегда на одно место. У нас как-то мы что-то, по-моему, обсуждали примерно похожее. И был такой совет. Ну как, это не... Нет, давайте так, это не совет. Вот, например, как поступаю я. То есть я вот захожу в квартиру и последовательно вот ключи сюда, туда, это сюда, телефон сюда, вот это сюда.
3: Прям догола.
1: Носки, да, носки сюда. Ну, ага. Допустим, да.
2: И вот стиральную машину.
1: Я утром встал и по тому же маршруту, но только в обратную сторону. Носки, телефон, ты, и финал это ключи. Все, забрал, ушел. Это, ну, вот я так.
3: Ты робот?
1: Ну, серьезно, так получается, да.
2: Толя пишет: доброе утро. Хочу себе суперспособность, чтобы кровати заправлялись сами, а вещи всегда сами шли на место после использования.
1: Забавно. Но это не совсем суперспособности, друзья, мне кажется. Или все-таки можно это?
3: Так это и есть бытовая суперсила.

0: Знаете, вот гостевое, где люди могут руки как бы помыть. А есть мое полотенце, которое вот я всегда им руки вытираю.
1: Оно грязное обычно.
0: Я его стираю постоянно.
1: Нет, есть полотенце, есть даже бумажные салфетки, они стоят. Но я вот не знаю, я всегда раз вот так вот руки.
0: Ну потому что если ты возьмешь бумажные салфетки, потом тебе вспоминать, где ты их оставил. Потом обратно это все разбирать.
2: От Тукихан сообщение. Лазерные лучи из глаз. Резать на клочья надоедливых соседей.
1: Это серьезно. А печь пироги. Люблю их, но с духовкой даже не на вы.
2: Ну, это Сергей тут нам делится своими этими предпочтениями.
1: Вчера слышал спор о том, какая лучше, газовая духовка или электрическая. Вы пришли к выводу, что все-таки электрическая. Ну, это я так говорю, слышал просто спор.
0: Нет, давайте так. Хорошо, что духовка есть. Вот у меня духовки нет.
1: А, вообще нет?
0: Вообще
1: никакой,
0: нет.
1: Никакой, ни газовый, ни электрический.
0: Нет, нет. Я купила себе поэтому аэрогрель, чтобы хоть как-то.
1: Кстати, где знаменитые слойки? Что-то давно не видел.
0: Так денег нет. Купите мне тесто.
1: Ну, видать, Дмитрий, придется нам. Хотим слойки.
2: Нам или вам?
1: Нет, нам. Нет, на этот раз именно нам.
2: Я просто...
1: А не вам.
2: Я просто кофе покупаю.
1: Как в операции. Нет, на этот раз именно нам.
2: Ну, ладно.
1: Ну, ладно, я шучу.
2: Мне слойки нельзя, я на диете.
1: Вот я, да, подумал об этом. Теперь только я, наверное, буду их есть. Так, все, друзья. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Какой бытовой суперсилой вы хотели бы обладать? Вот такой тему сегодня обсуждать.
2: Обязательно портал смотри.радио для ваших сообщений.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Друзья, сегодня 20 мая на календаре. Как уже Дарья сказала, достаточно действительно много сегодня различных событий. Но первый из них — это День Волги. Все поволжские регионы, к которым мы тоже относимся, отмечают этот день. Волгу видели вживую, я думаю, конечно.
2: Да.
1: Я
2: даже там... Нет, мне кажется.
1: Я в ней
2: купался. Хотя, подожди, а Волгоград же на Волге?
1: Ну, странно, Дмитрий,
2: да. Да, ну мало ли. Я просто это, бывал, значит, в детстве. Совсем, да, в детстве.
1: Купался в Волге, плавал по ней. Замечательная река. Так, еще тот, сегодня...
2: Ну, Виталь, ну, подожди.
3: От Волги до Енисея.
1: Хорошо, да. Да. Всемирный день пчел сегодня, друзья. Крайне важные насекомые, потому что без них, если...

0: так скажем, исчезнет этот вид совсем, то нам придется очень туго. Поэтому пчел надо беречь.
1: Пчела, я пчеловод, да. А мы любим мед.
0: На экосистему очень серьезное влияние они оказывают. Положительное, в смысле. Uh-huh. Всемирный день травматолога еще сегодня,
2: вот, друзья. Песни нет про них. Вот.
0: Нет, где-то была такая, знаешь, в формате юмористически сочиненной в рамках одного фильма. День выборов, по-моему, он назывался. Там пели про травматологов.
2: А, серьезно?
0: Да. Но это была мета-песня, да, в рамках фильма. Ну, травматологов поздравляем, потому что в последнее время, особенно вот в зимний, наверное, зимний-весенний период, к ним обращений очень много. И, к сожалению, люди ломают конечности, идут к травматологу, и там их лечат.
2: Там еще у песни у Джиганова вот такая, это «Держи меня за руку,
3: вот, наверное, что-то».
0: Ну, если отнести, да. 153 года назад появились джинсы в 1873 году. Это сегодня официальный их день рождения. Левай Страус, как вы знаете, да, был основоположником этого предмета одежды. Ой-ой-ой, международный день пьяницы сегодня, друзья, но сразу говорим, что алкоголь вредит вашему здоровью, это понятно, но это не празднование, это напоминание о том, что как раз-таки алкоголь и в больших количествах вредит вашему здоровью. А праздник разливания, опять же, как-то очень странно, конечно, это все сочетается.
3: Ай-яй-яй, да. Но в то же время
0: извините,
3: вот.
0: Опять же, да.
2: Противник.
0: Да-да-да. День крепкой дружбы еще сегодня, друзья.
2: Ну, поздравьте другого кого-нибудь.
0: Да, кого? Поздравьте с кем?
3: Не друзья.
0: Это, мне кажется, такая, не хочется это слово говорить, но это действительно привилегия. Сейчас, в нынешнее время, потому что, как опять же в одном фильме говорили, встреча друзей в нынешнее время — это в основном только совпадение графиков. То есть, если совпали графики, тогда встретились.
3: Тогда дружим.
0: Да. Всемирный день мопсов все сегодня еще, друзья. Это вот собачка такая. Да,
2: я с ума сходил по
0: родам.
3: Да, мне очень хотелось мопса. Но я думаю, что когда я буду старенькой, я обязательно себе заведу мопса.
2: Ну вот старенькой не факт, а когда вы будете побогаче, вот тогда да.
3: Вот старенькой я точно буду, а побогаче не факт.
2: Не факт, да.
0: Так, мы еще давайте парочку отметим. Очень много праздников. Всемирный день товара сегодня, да, и Всемирный день ориентирования. Ну, надеюсь, ориентируйтесь в товарах хорошо. По дням рождения Рузиль Миникаев родился сегодня в 1999 году. Российский актер театра и кино, знаменитый Маратик из сериала «Слово пацана».
3: Маратик.
0: Да, и Александр Владимирович Медведев, он же Шура, родился сегодня в 1975 году. Он, кстати, с родом из Новосибирска. Российский поп-певец, написавший немало замечательных песен.
1: Твори добро на всей земле.
0: Ну, это тогда вот был шок.
1: Другим во благо.
0: Ощущение... Помню даже не свои, а своих, ну, наверное, более старших, да, и родителей в том числе. Mm-hmm. Когда эта впервые песня появилась, я не знаю, какой это год, но они, это в шок, они говорят, как это возможно вообще. Но вот пошла вот, не мода, наверное, да, определенное качество такой певца, да, которым он запомнился в первую очередь. Ну, вот так. Такие дни рождения и даты. На сегодня очень много всего, да.
2: Твори добро.
3: На всей земле.
2: Твори добро.
0: Ну, так скажем, это не самая моя любимая песня. Мне больше нравится у него из, по-моему, дебютного альбома. Вот, да.
2: Я уже знаю, что ты любишь.
0: Да, да, да, да.
3: Слушай, но все равно это круто. Это как было круто в твою молодости, в нашу.
2: Да. Это правда. Да.
1: И вот, да. Все вернется после долгих ночей.
0: Чего вы изображаете-то?
2: А меня
3: так. Позавидует.
2: Да. У меня нет такой улыбки, как у него сейчас. Ладно, всем хорошего утра. Алекс впереди, Holy Flame и новости.
4: Реклама.

0: Реклама. И снова на дворе цветущий яркий май. Скорее новый мангал покупай. Нам по домам теперь томиться не с руки. С друзьями на природе жарим шашлыки. В сети магазинов «Милый дом» мангал сборный в ассортименте от 199 рублей. Набор для пикника из 9 предметов 249 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
1: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке – на Марии Корецкой 2А.
0: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 14, да даже уже 16 градусов. Днем до плюс 28, как будто от балды, да, придумываю. В Ясном плюс 17, днем до плюс 29. В Кувандаке, Медногорске плюс 16, днем до плюс 28. В Оренбурге плюс 19, днем до 31. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. ЖК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
5: Метеохит.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио, смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: Очередные неправильные новости, друзья. 28 минут 9 на студийных часах. Да, надеемся, под завтрак попадем с этими новостями. Ну, или для тех, кто в пути сейчас находится. В Лондоне грабители обнаружили по ДНК на выпавшем наушнике. Слишком быстро побежал, наушник выпал, его подняли. Сказали, так, вот так сделали, так.
3: А там ДНК.
2: Подули на него. Так. Да, вот сейчас мы и снимем. Да, вот так на самом деле и
3: может
2: нашли.
3: Может быть, он их просто не чистил.
2: Там в любом случае, даже если ты будешь тщательно чистить, найдутся. Сейчас технологии очень.
3: Вот, такие, а мы говорили, что проводные наушники, они в разы лучше.
2: Ты сейчас насоветуешь, давай, прекращай. А в Бутово сняли на видео доставщика еды с человеком в сумке.
4: А что случилось?
2: Нет, ты послушай, как звучит доставщик еды с человеком в сумке.
3: Он маленький еду... человек был.
4: Маленький повар.
2: Я не знаю, там, да, насколько маленький или нет, но абсурд просто в самом уже, как бы в самом факте. Mm-hmm. Это очень странно. Значит, на сумке доставка еды написано. А там человек.
4: Чисто для доставка для людоедов.
2: Кошмар, вообще ужас какой-то, да. Но на видео запечатлели этот инцидент, тоже так вот посмеялись. Вот, и в Волгограде врачи спасли мужчину, который съел более 200 монет, гаек и даже дверных петель, представляете?
4: Сытненько.
3: Ну, вообще как-то...
2: Это пищевое расстройство, мы неоднократно уже, кстати, да. И в новости такие читали, да, и уже разговаривали об этом. Но ничего, да, человек не может с собой поделать. Ест
3: такой вот человек.
2: Все. Да, к сожалению.
4: У меня тоже.
2: Но благо, что остался жив, все в порядке.
4: Это хорошо. У меня есть, собственно, тоже новость.
2: Давай.
4: Знаете, я думаю, футбольный клуб «Бавария» такой легендарный, один из лучших в Европе, в мире, ну, спасили. Они регулярно выигрывают чемпионаты своей страны. Ну, в Лиге чемпионов они до полуфинала вот дошли. Ну, в общем, топ-топ-топ. «Реал Мадрид», «Бавария», «Барселона», вот это «Манчестер Сити» оттуда. Ну и, короче говоря, они выиграли очередной свой титул. Вот. А произошел с ними троллинг года. Фанаты Мюнхена 1860. Это, ну, то есть «Бавария», это клуб тоже из Мюнхена, как и они, только дивизионом ниже. То есть они вообще не ровни, не соперник, но, тем не менее, они из одного города, поэтому у них есть такие вот терки постоянные. Короче говоря, они у Баварии произошел парад по случаю непосредственно празднования золота 35-кратных чемпионов.
2: 35?
4: Ты представляешь? Ну, я говорю, Бавария, это мастодон там вообще. У них, ну, парад, у них там огромное шествие, там людей, ну, прям куча-куча тысяч. И они развернули такой, знаешь, баннер со своим, вот, я тебе покажу, своей эмблемой круглый, да, такой.
2: Слушай, это страшно вот. Популярная была эмблема в нулевые годы,
4: да, да.
2: Когда продавались спортивные костюмы. Именно. На рынке. Я просто, у меня такой был.
4: Я тебе говорю. Так вот, они разворачивают эту эмблему, а Мюнхен, все написали, с одной стороны, все как есть на эмблеме Бавария, а справа они поменяли слово на их эмблеме. А второе слово означало «Бавария, дети деревенских, ну, женщин с низкой социальной ответственностью», представляешь? И они на этом параде с этим баннером, так они не сразу увидели, там слово еще похожее было.
2: Ужас.
4: И они прошагали с этим баннером у себя на праздновании. Вот, ну,
2: так они не увидели, не заметили?
4: Нет, не сразу, далеко не сразу. Они потом только им сказали вот с трансляцией со всех,
2: что... Подлецы, а? Ужас.
4: Они топают с ним по городу. Вот, ну, короче
2: это
4: говоря, там...
2: предмет для судебного разбирательства.
4: Да, позорному питерскому «Зениту» тоже стоит аккуратнее быть с чемпионскими шествиями в этом году. Вот.
2: Слушай, ну вот ты все равно должен быть объективен, а ты вот не объективен.
4: Мы объективны.
2: Ну, ты зачем сейчас сказал про «Зенит»?
4: Потому
2: ты
4: что...
2: не должен так говорить.
4: Нет, должен, потому что каждый болельщик знает, что «Зенит» — это позор российского футбола. Нет, Виталий, это... Понимаешь?
2: Ведущий, ты ведущий.
4: Смотри, Виталь, есть вещи, которые объективны, потому что команда получила за сезон 14 пенальти в ворот соперников, и все последние, они признаны ошибочными. Представляешь?
2: Давай я, да. Это мы это спортивную аналитику.
4: Ну все, договорились, тогда не лезь, тогда не лезь. А питерская команда действительно позор российского футбола. Это 100%.
3: Да вы успокойтесь, оба.
4: Ладно, давайте Майли Сайрус послушаем, Flowers и бензиновых лихорадку сыграем.
0: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.

0: Бензиновая лихорадка.
1: Слушай, я уже начинаю
2: вместе со мной.
1: Да, вот к этому.
2: Давай вместе со мной.
1: Нет уж, извините. 21-137, код города 3537. Друзья, как всегда, бензиновая лихорадка. И снова попытка разыграть 20 литров бензина от заправки «Новый поток». Но опять же, будем надеяться, что сегодняшнему участнику обязательно повезет.
2: Да. Хотя итак, последнее время как-то есть не очень, звонок. Да. Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Как зовут вас?
3: Роман.
1: Роман. Роман, сколько будем мы крутить барабан?
3: Давайте три.
2: Три. Хорошо. Три раза. Хорошо. Мы желаем вам удачи. Виталий пошел, соответственно, к нашему граммофону.
4: Граммофон? Ты это так называешь? Там провал написано.
2: Там провал, это хорошо.
4: Потому что ты колесо граммофоном обозвал. И шесть литров.
2: Так, шесть литров.
4: Еще один круть.
2: И последний.
4: 11 литров!
1: А проскочил 20, вот прям, какие-то сантиметры буквально. Роман, ну, в общем, 6 литров действительно бензина. 11, да, литров бензина.
5: Как-то в половину сократил.
4: Это, знаешь, это откат.
1: Инфляция. Нет, 11 действительно литров. Результат в целом неплохой. Мы вас поздравляем. Приветы кому-то будут.
3: Да, мы всем городу Орск.
1: И все.
3: Настроение. Да. И погодка шоу, есть такое шоу, если знаете.
1: Ну, слышали что-то.
3: Всем ведущим отличным.
1: Трое каких-то ненормальных.
4: Непонятно вообще людей.
1: Спасибо вам большое.
2: Спасибо.
1: Это, да, причем это буквально, слушай. Это буквально. Рома, извини, нам надо бежать.
2: Да, впереди психолог.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Бензиновая лихорадка.

Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск, вокзальное шоссе 13.

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: АЗС «Роял-7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
2: Вау! Акция до 30% до 30 июня 2026 года. Яркие акценты и постельные тона. Обои «Виктория Стенова». Это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин «Виктория Стенова». Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Воснецова, 16. ТЦ «Универмаг». Подробности у продавцов-консультантов.
3: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда это информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
7: Зажечь огни земли.

0: Психолог отвечает.
1: Здравствуйте, Ирина. Доброе утро вам, как всегда.
2: Доброе
1: что
2: утро.
1: Что понедельник, что среда, неважно. Вы, кстати, отвечаете всегда тоже одинаково. Иногда путаешься в днях даже. Какой сегодня день? Но неважно.
2: Замечательный. Я хочу на этом концентрироваться.
1: Да, хорошо. Замечательный день, замечательный психолог. А о чем мы сегодня говорим?
2: Сегодня
1: у вас что-то сегодня, по-моему, серьезная тема.
2: Да, мы сегодня разберем с вами тренд, который завирусился и стал такой известный, во всяком случае, в соцсетях. Дело в том, что в Краснодаре, в Краснодарском крае, девушка, обычная девушка, для многих она покажется там шикарными формами, чтобы сейчас просто имели представление. Она решила создать велоклуб, куда бы вот люди, которые любят кататься на велосипеде, ходили вместе. Вот. Ее фотографии из ее личных соцсетей, там, либо из соцсетей, взяли и начали над ней смеяться, потому что начался такой виртуальный буллинг. И сделали это люди как раз кибербуллинг из спорта, то есть люди, у которых тоже есть свой велоклуб. О том, что человек, который катается на велосипеде, а тем более создает велоклуб, так выглядеть не должен, а тем более не должен есть шаурму. Ну, она...
3: Бедра больше.
2: Она выглядит не так, как фитоняшка.
3: Пресса
2: нет. У нее нет спортивного тела, но она хочет заниматься...
1: Вот тоже, примерно то же самое. Вчера, ну, как всегда, алгоритмы подбрасывают, я сейчас уже не смотрю их, но вчера подбрасывают мне пост очередной от какого-то мужчины, он из города Тамбова, он пожилой, ему больше 70 лет, он участвует в беговых марафонах, у него отличная, прекрасная для его лет физическая форма, телосложение соответственно, он постоянно бегает, что-то это. Открываешь комментарий, самый же первый тут на него такое льют, как выглядит, а он выглядит прекрасно, то есть, но там уже другого начинает касаться. Вот. Понимаешь?
3: То же самое случилось и с нашей землячкой. В Оренбурге проводятся марафоны по бегу, и там завирусилась история про женщину, которая побежала марафон в таком уже, после 60, по-моему, ну, не буду сейчас обманывать, точно не знаю, и она в такую фразу сказала, а что, говорит, я что, сижу, колени болят, что я бегу, колени болят, я все равно буду бегать. И вот эта фраза, она завирусилась. И тоже поток гнева накинулся, вот пошел вот этот бешеный поток осуждения, что в таком возрасте на дом сидеть и пирожки печь для внуков и так далее и тому подобное. Это серьезный конфликт общества, непринятие внешности, и там много слоев. Это про то, что человек
1: начинает... Я считаю, что это зависть обыкновенная.
3: Один из вариантов – зависть. Но зависть, ребят, это спектр чувств, который проявляется по-разному, да? То есть что-то я внутри... Одна из теорий, что за завистью стоит то, что я не могу себе позволить.
1: Да.
3: То есть я бы хотел...
1: не то, чтобы не... Ну, вот прям совсем не могу там по состоянию здоровья или еще что-то.
3: Нет, это установки.
1: Просто потому что, ну, либо лень, либо еще что-нибудь.
3: Не, ну, ты прям это очень узко...
1: Нет, почему? С одной стороны, почему ты себе не можешь этого позволить? Ну, я имею в виду... Ну, давайте, про марафон.
4: Боишься.
1: Хорошо.
3: Вот смотрите, давайте возьмем первую историю про велопрогулки, которую хотела организовать велоклуб,
1: ну,
3: который
1: да,
3: хотела
1: да,
3: автор организовать. Я вам еще напоминаю, что у нас все-таки есть кодекс, законодательные моменты, по которым люди, которые вот так воруют личные данные, могут попасть под судебное разбирательство. Да, и...
1: А как мы переключились на личные данные?
3: Нет, это я вам просто напоминаю.
2: Потому что ее фотографии взяли и начали буллинг. А потом, когда об этом эта история стала резонансной, этим же людям начали писать о том, что, во-первых, человек любой формации, да, и любой комплекции может заниматься тем спортом, который хочет. Девушка никакие тренировки не проводит и не навязывает. И они же уже сказали, что они тогда пойдут в суд, раз им пишут такие комментарии, и вообще-то
3: вот
2: они шутили.
3: Вот-вот, это про то, что вот такая реакция говорит о том, что они сами осознают, что они сделали что-то неправильно. Но такие чувства возникают, ну, вот здесь, да, вроде бы фитоняшки, мы уже начали вчера обсуждать, вроде бы красивое тело, что за нападки на человеку,
2: да,
3: который просто любит кататься на велосипеде и хотел организовать совместный, то есть нашла способ для того, чтобы завести новых друзей, да, чтобы поделиться своей любовью к велопрогулкам, да, и совместить, конечно, укрепление здоровья и работу с телом. И, по сути, по логике вещей, да, по такой, по здоровой, по адекватной, люди, которые этим занимаются, должны были поддержать инициативу, да, и сказать, давайте вперед, ждем вас, там, тоже поддержим, поможем как-то, обращайтесь за советом. Вот это вот ожидаемая для большей части общества реакция. Что же вызвало такое сопротивление? Вызвала личная картинка мира и ценности человека, которые не совпали. То есть вот этот клуб по интересам, и таких людей много, занимается спортом, конкретно с велосипедом или другим видом спорта, для того, чтобы строить свою социальные контакты и себя проявлять в обществе, место найти через красоту тела. Вот через историю про фитоняшки, что женщина или мужчина должны выглядеть вот только так. И это канон красоты, кстати, про который мы начали еще долго говорить.
2: Только пресс, плоский живот.
3: Да-да-да, только спортивное тело, и только в этом случае ты являешься красивой.
2: Ты не просто красивый,
3: ты диванный Аполлон, Дима.
1: Подождите, он забыл добавить, как у меня. Скоро.
0: Нет, как у меня.
3: В мечтах. Когда-то и не будет. Вот, понимаете? И если кто-то посягает на эту картинку мира, то начинается атака. И получается, что девушка, которая тоже взяла велосипед и решила сделать то же самое, что и я, но она себе позволила больше, то есть та потратила кучу времени на то, чтобы этот пресс накачать, чтобы сесть на велосипед, потому что велосипед такого пресса не дает, да? Ну, если мы говорим прям про жесткий пресс, там другой функционал работает мышечный, другие схемы. Вот. И для нее это, для человека это воспринимается как угроза. И он начинает нападать. Потому что ему страшно, во-первых, он боится вот этого лишнего веса, потому что там есть личная какая-то серьезная история. Возможно, девушек и мужчин гнобили за это, и они стремились через спорт стать частью. То есть они тоже подвергались буллингу, потому что часто те, кто буллит, в их истории тоже есть опыт буллинга. И они пытаются избавиться от этого через позицию, либо остаются жертвой, либо начинают сами...
1: Вот вы объясняете, да, примерно картинка выстраивается. Но вопрос-то главный остается. Почему не на это есть право?
3: Нет прав. Ну вот если мы говорим про права, ребята, они нарушают права. У нас, конечно, есть конституция, да, у нас есть административный кодекс, под который они уже попали. И, по сути, если бы девочка довела дело до суда, сейчас уже эти дела или кейсы, они уже разрабатывают. То есть если раньше у нас не было прецедентов, то сейчас они набираются и уже на это начинают обращать внимание. И судебные дела заводятся. Раньше не было основания, сейчас уже поняли, что это частый случай, новый, и его начинают разрабатывать. И то есть, если девочка обратится в суд, то это у нее же уже есть данные, то есть это не просто скрытые страницы, а люди заявляют о себе, знают, можно найти место расположения и так далее, то действительно может возникнуть судебное дело. Не имеем мы права по законам Российской Федерации, у нас все граждане равны, нужно уважительно, это прописано прям. Проблема в том, что мы не знаем законов нашей страны, это прописано в документах, что мы должны уважительно относиться, да, и я всегда клиентам говорю, тест на кончиках пальцев. Вот ваши пальцы заканчиваются, там заканчивается ваш мир, ваши чувства, ваши эмоции, но ваша ответственность.
1: Как им донести тогда?
3: Да никак не донести. Защищать свои границы, ребят. Это вот про то, что...
1: То есть это не остановить?
3: Это не остановить, потому что, к сожалению, у нас падает воспитанность в обществе. У нас эрудированность снижается очень сильно. Только вчера попалась комментарий психиатров. Говорит, скучно стало с психами. Эрудиция упала. Ничего интересного в галлюцинациях, понимаете? Поэтому, ребят, здесь идем в психотерапию. То есть кому, по сути, вот в этой ситуации нужно идти к психологу?
1: Тем, кто нападает.
3: Не только тем, кто нападает. И девушке, которая попала вот в эту ситуацию, то есть там есть травматический опыт, ей нужно разобраться со своей я-концепцией, вот с им проявлением чувств и эмоций, вот с защитными реакциями, что с ними
2: понимаете,
3: происходит.
2: Понимаете, Ирина, ситуация такая, что многие девушки хотят, да, не только девушки, многие люди хотят пойти и заниматься каким-то спортом, и...
0: Если кто-то хотел, люди говорят,
2: не переживай, никто тебя трогать не будет, там каждый занимается своим делом, но при этом все чаще появляются, особенно в соцсетях,
3: нападки, и не все готовы.
2: Люди
3: зубы
2: издеваются, да, над теми людьми, которые только начинают свой путь. И не каждый может это выдержать.
1: Так, тема более, наверное,
3: детального уровня. Она такая глубокая, но я про то, что, да, ребята, бодипозитив – это не про то, что я принимаю свое тело, это про то, что я свое тело люблю и забочусь о нем. Да? И...
0: Заботьтесь о своем теле.
1: Да.
4: Психолог отвечает.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 34 1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Сейчас в Орске плюс 19 градусов, днем до плюс 28, в Ясном плюс 20, днем до плюс 29, в Ховандаке, Медногорске плюс 20, днем до 28, в Оренбурге плюс 23, днем до плюс 31. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
1: Метеохит.
6: Все оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: на Урале 9 часов. Это радио Хит-клаб. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. С 20 по 22 мая в поселке Нагорный будут проходить гидравлические испытания тепловых сетей повышенным давлением. Работа необходима для проверки системы на прочность и подготовки к отопительному сезону. На время испытаний запрещено проводить любые работы на тепловых сетях, в тепловых пунктах и камерах. Все потребители должны быть отключены от системы. В Северном парке Орска высадили молодые деревья в рамках всероссийской акции «Сад. Связь поколений». Здесь арчане разных возрастов собрались, чтобы общими усилиями создать новый зеленый уголок. Акция призвана не только украсить город, но и напомнить о важности преемственности, труда и бережного отношения к природе. Посадка саженцев объединила десятки горожан. Для многих это стало личной историей, возможностью оставить живой след в родном городе и показать детям, как забота о земле превращается в добрую традицию. Врачи назвали главную опасность вейпов неконтролируемость составов смесей. Это влияет на рост числа поражений легких. Как пишут СМИ, наибольший риск связан с несертифицированными и самодельными смесями, где состав зачастую неизвестен. Ранее пульмонологи оценили эффективность ГОСТа для вейпов. Меры направлены на предупреждение потенциальных желающих, но не помогут тем, кто уже курит. По словам медиков, единственным решением проблемы будет полный запрет этих электронных устройств. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 29 копеек, 100 тенге 15 рублей 25 копеек, юань 10 рублей 45 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

Радио. Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий.

0: Ну, что-то, наверное, должно быть ирландское, да, в не звучании группы, а в биографии этой группы. Dropkick Murphys у нас в начале третьего часа подушки шоу. Но, как оказалось, это вполне такая американская бостонская группа, но играющая вот в таком вот стиле.
1: Стиле, да.
0: Да. Но знаменитая, на самом деле, композиция, которую неоднократно использовали кинематографисты.
1: Кстати, из какого?
0: Один из таких основных с Ди Каприо и Мэттом Дэймоном. «Отступники» этот фильм называется, там она играла. Ну, она, кстати, еще светилась во многих фильмах. Кстати, болельщики Boston Bruins команды NHL.
1: Неудивительно.
0: Ну, в общем, да. Так, друзья, мы сегодня общаемся на тему, какой бытовой суперсилой вы хотели бы обладать. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Что нам за это время еще написали? Давайте почитаем. Кирилл пишет: телепорт до холодильника, не вставая с дивана, бац.
1: Тогда не до холодильника, а холодильник к вам. Телепорт?
0: Сейчас, по-моему, даже уже этой наверняка есть.
2: Вывалится что-то.
1: Вывалится?
0: Вот я даже не знаю, конечно, но мне кажется, уже есть холодильник, который сам к тебе качется, например.
1: Да, по-любому, да.
0: По команде. По Bluetooth, по Wi-Fi, там, неважно как, в общем, да. Если уж они программируются, да, дистанционно с мобильного телефона, ты можешь там вот, температуру поменять или еще что-то, да, то вполне возможно, что они катаются.
1: Самозапрет можно ставить по-любому.
0: Я уверен, да. И откроет, да. Таукихан пишет: «Бонжур, однозначно человек-репеллент. Меня комары будут облетать за километр». Ну, кстати, хорошая способность, чтобы не каждый раз не срывать какую-нибудь веточку из дерева или там, да, брать какую-то тряпочку, чтобы отмахиваться от комаров. А Катя пишет: «Мне бы руки складоматы, провела ладонью по стопке белья, и все идеально сложено».
1: Красиво.
0: Красиво, да.
1: Но руки складоматы.
0: В целом, это же так и есть. Наши руки, как говорится, не для скуки. Они и так складоматы. То есть, ну, вы же складываете белье спокойно. Кладете его в шкаф, правильно?
1: То есть, ну, это... правильно, но то есть, не так, что ты ладонью
0: идеально
1: просто провел.
0: Идеально, да? То есть, не идеально.
1: Тебе гладить надо. Вот,
0: идеально,
1: обжигаться.
0: Кажется...
1: Смотри, вот, обжегся, да, до сих пор. Вот.
0: Мне кажется, идеально это сложить, конечно, это очень... Ну, это практически невозможно, чтобы оно не помялось у тебя в шкафу. А что еще там Дарья написали?
2: Так, пишет нам Максим: доброе утро, подушечки. Вот все, что написали до этого, и чтобы все банки, консервы, бутылки, пакетики, упаковки открывались с первого раза. И как должно быть, без использования ножа, открывашки, ножниц, отвертки, полотенца.
1: Вот без полотенца никак вообще. Вчера даже бутылочка, которая открывается поворотом, я ее не смог это сделать без тряпочки.
0: Ослабел.
1: Не ослабел, она застыла. Ну вот, и
0: бросай
1: все.
0: Булки, иди в спортзал.
1: Виталий, не в этом дело. Руку больно было. У меня сил хватало, больно пальцы.
0: Да, поэтому... вот видишь, ты все мемы, а самый основной и старый не вспомнил.
2: Эх,
0: про булку и спортзал.
1: Бросай,
0: да,
1: булку.
0: Да.
2: Ну, так, Лили пишет: доброе утро, подушечки. Я со всеми бытовыми делами справлялась бы сама на ура. Мне бы только одну суперспособность — иметь самую маленькую.
1: 1% из зарплаты Газпрома.
2: Знать, где ночью прячутся комары. Включишь свет, полночи бегаешь по комнате — нет комаров. Как только выключишь, чувствуешь, на тебе рой сидит. Потом днем ничего делать не можешь и не выспалась.
1: Они, вот я заметил, они на шторах, бывает на внутренних поверхностях шкафов. То есть они прям внутри. То есть вот где-то на стенках, сверху прям сидят.
0: Да.
1: Бывало даже они... между шкафом и потолком.
0: На шторах еще бывает.
1: На шторах я первый сказал. Да.
0: Уже забыл. Между шторами.
1: Две вещи прошло, он забыл все.
0: Да, между стеной и шторами еще бывает тоже. Да,
2: на шторах еще бывает.
1: Да, точно. Не сказал это.
2: И, по-моему, на шторах еще тоже.
0: В ванной частенько они, где влага, они туда еще стараются лететь.
2: Мне кажется, они вообще везде тусуются.
0: А сейчас, кстати, пока не начался, да, активно? Или уже все?

0: В переписке автоматически использовать букву «Ё», где она должна быть, не «Е». Да. А для этого сейчас приходится...
1: Иногда от вот этой буквы зависит уровень оскорбления даже банального человека.
0: Кажется, да просто не, люди большинством вообще не парятся. Но «Е» или «Ё».
1: Есть слова, которые вот начинают с «Е» или «Ё», и это очень важно.
0: Ну, для кого-то. Ну да. Да, я согласен. Для меня,
1: уровень, например, грубости.
0: Если
1: там...
0: я знаю, что «Ё», я всегда пишу «Ё». Mm-hmm. Для этого надо на смартфоне зажать кнопочку с буквой «Е». Да, она там,
1: там выходит, появится.
0: Да. Но на это же надо тратить время.
1: Лайфхаки от Морозова.
2: Я вам просто хочу сказать одну вещь. Вот у меня до этого был смартфон. Там вообще не предполагалось программы включения буквы «Ё». Мы даже искали в интернете, как на этом смартфоне
1: включить «Ё» на клавиатуре.
2: Она не включается. Мы подключили другого специалиста. Думаю, ну, может быть, в интернете неправы. Может быть, мы какие-то глупы. Ну, нет, мы не нашли, оказывается, не предполагается в целом.
0: Ну ладно, еще вот сообщение: засыпать раньше человека, который храпит, да. И
1: это моя женщина написала.
0: Не знаю. Читать ее мысли, чтобы не было. Я думала, ты сам догадаешься.
1: Еще Евгений пишет: здрасте всем. Хочу способность понимать, чего хотят женщины. Вот молодец. И Толкихан. Так, охлаждать любой напиток рукой и разогревать зимой. Человек зимолет.
0: Да, да, да. Как тут руки нам. Ранее-то писали «руки как», «трансформер» или как?
1: Нет, «руки»
2: «трансформаторы»?
1: «Складоматы».
0: «Складоматы». А здесь «руки» обогреватели батареи, или как их назвать?
1: «Руки».
0: «Руки» этот.
1: «Руки температурные». Или температурно-режимные, да. Ладно, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Это у нас WhatsApp, Telegram. Также не забывай про Макс. Ну и группа ВКонтакте. Смотри радио, сам портал, чего угодно.
0: Да мы везде.
1: Да, мы захватываем
2: мир. Мы есть даже там, где уже не работает ничего.
1: Да.
0: Прекрасно.
1: Что, это ваша квартира?
2: Нет, мы в ТикТоке есть.
1: А, даже так? Ну да. Ладно, Виталик пошел записывать сейчас первый танец.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск. Проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Впервые в Орске. Данка, Жан Миллинеров, экс-солист премьер-министр, диджей Жуков Москва, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера 156». Билеты по телефону 8-987-868-06-40, а также кассир.ру, афиша.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитных» Виктория Сергеевна. УГРН ИП 326-565-8000-28-141.
5: Вы камильфо, и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
7: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
0: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
8: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
9: Зависит только от тебя.
0: 23 мая. Начало 18:00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Обник 311-560. 5-833-2061.
10: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
11: О погоде сейчас в Орске плюс 19 градусов, днем до плюс 28, в Ясном плюс 20, днем до плюс 29, в Ковандыке-Медногорске плюс 20, днем до плюс 28 градусов, в Оренбурге плюс 23, днем до 31. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
12: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
13: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
12: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
10: Метеохит.
14: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь.
0: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: Неправильные новости у нас, друзья. В Магадане агрессивный кот держал в страхе целую семью.
3: Как-то.
2: А вот так, даже пришлось вызывать...
4: Вискас на стол.
2: Да.
3: Иначе я буду кашлять пухом. Прямо здесь, на вашей постели.
2: На вашем диване, да. Даже пришлось, представляете, вызвать сотрудников МЧС.
3: Серьезно?
2: Он, домашний кот, внезапно начал бросаться на своих хозяев. Своими силами укротить не вышло. Пришлось звать профессионалов. С помощью спецсредств они осторожно обезвредили, в кавычках, пушистого дебошира, посадили его в переноску. А что именно стало причиной кошачьей ярости, остается загадкой.
4: Почему
3: лоток
4: грязный?
5: Нет, он это...
4: Как, где моя еда?
5: Как в Шреке, помните, во втором? Он там... Да, вот он... Поймайте меня, если сможешь.
2: Вот в Индии торговцы огурцами красили их в зеленый цвет, чтобы они казались свежее.
5: Ешь, а у тебя рот красители весь такой, да?
2: Скандал, причем скандал, да. Женщины, которые торгуют огурцами, обмакивали их в жидкость зеленого цвета. Подкрашенные овощи выглядели более свежими и более привлекательными, да. Ну, конечно, очевидцев это очень сильно возмутило. Они вызвали полицию и торговцев задержали.
3: Это, знаете, это как яблоки воском же натирают.
2: Чтобы блестели, да?
3: Да, вы не брали это никогда не чтобы, вот эти вот
5: это яркие? Не чтобы блестели. Это чтобы сохранить? Защитить, да, их. Это не для того.
3: Ну, вот эти, в общем, самые дорогие яблоки, они всегда в каком-то воске.
5: Так это он защитный, да, чтобы не портились.
2: А вот он опасный для здоровья?
3: А я вот не знаю. Ну, наверное, нет.
5: Его надо оттирать.
2: Его надо мыть.
5: Конечно, оттирать надо.
3: Но я больше люблю вот вкусные яблоки, которые, знаете, самые дешевые, побитые такие.
5: Ногтями проткнутые посетители.
3: Нет, такой я не приверженец.
2: Нет, на всякий случай всегда мойте все овощи, особенно если покупаете на рынках, на улице.
5: Вообще все надо мыть.
2: Нет, мыть надо все.
3: А вы знаете, что комары на шторах сидят?
2: Ну, перестаньте. В Китае жених и невеста устроили поединок на свадьбе ради распределения домашних обязанностей. Дело в том, что мужчина, жених, профессиональный рестлер. И они решили вот на свадьбе такой поединок устроить. Вот. Кто там победил, не уточняется, и кто как домашние обязанности будут распределяться. Но сам факт того, что зачем мы, наверное, это рассказали, учитывая, что мы сегодня обсуждали проведение свадеб в музеях по ночам уже, да, тренд пошел. Сейчас еще и будут приглашать гостей в октагон. В октагон, это участники, а на арену, да, наверное.
5: Да, около, да, поболеть.
3: Дим, какие нас еще ожидают необычные тренды? Ты нас хоть подготовь.
2: Свадебные, да.
3: Да.
5: Ну, даже не знаю, слушай, ну... У меня один жених реально вышел на церемонии, на своей, перед церемонией, да, когда его пригласил, он вышел с бойцовским поясом, на котором было написано «жених», а он потом срывал надписи там «муж», и он шел вот как это, со своим поясом таким.
2: Ну, оригинально.
5: Да.
2: Вот, ну и житель США вернул чужой выигрышный лотерейный билет, был очень честен, нашел этот билет, вернул его хозяину, а спустя 2 месяца сам сорвал крупный куш.
5: Ой, как...
3: Добро возвращать.
5: Да. Наверное, да. Но было бы идеально, если бы первоначальный вот этот вот счет с ним поделился.
2: Да. Ну, по-моему, нет, он делиться не стал.
5: Было бы логично, наверное, да?
2: А видишь, спустя 2 месяца он сам стал обладателем крупного денежного выигрыша.
5: Крутяк.
2: Да, такие новости.
5: Спасибо. Послушаем мы Егора Крида с Арткасти и к астрологии.
0: Реклама.
6: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
7: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
8: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
9: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
10: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну вот Даша спрашивает, вы знаете, что мы сейчас гороскоп читаем? А мы все такие дружно, нет.
2: Никогда такого не
1: было. А вот раз и гороскоп.
3: Ага,
2: давай.
3: Рыбы.
1: Поступайте сегодня так, как удобно вам. Пусть остальные подождут.
2: Ну, давай.
1: Идеальный гороскоп вообще, да.
3: Сегодня ваше настроение может оказаться очень переменчивым. Все зависит от обстоятельств.
4: Козерог.
2: Козероги. Сегодняшний день хорош для того, чтобы положить начало новому проекту.
3: Стрелец.
1: Еще один идеальный гороскоп. Вас ждет весьма захватывающий вечер. Подготовьтесь к нему.
4: Скорпион.
3: Сегодня вам обязательно нужно провести несколько минут в общении с природой. Не обязательно с дикой. И полюбуйтесь кактусом.
4: Весы.
3: Где наш Ержан? Несите в студию.
2: Кстати, да, Ержан кто-то пропал. Убедитесь, что вы в полном порядке от головы до пяток, прежде чем показываться кому-то на глаза.
4: Дева.
1: Вам должен представиться на редкость удобный случай, чтобы восстановить когда-то сданные позиции.
4: Лев.
3: Сегодня ни у кого от вас секретов не будет. Не стоит думать, что это хорошо. Напротив, вас могут завалить многочисленными признаниями.
4: Рак.
2: Раки. Значит, сегодня ничто не будет преграждать вашего пути. Если не вы не остановите сами, рискуете зайти слишком далеко.
4: Близнецы.
1: Незаконченных дел всегда хватает, но сегодня лучше начать что-нибудь новое.
4: Телец.
3: Сегодня не стоит ни на шаг отходить от собственных принципов. Принципиальность будет оценена по достоинству.
4: Овен.
2: Сегодня от момента зарождения в вашей голове идеи до момента окончания ее реализации не пройдет и половины дня. Остается надеяться, что с идеями проблем не будет. Информация от igneo.com.
1: Ну и совет, как всегда.
3: Вы знаете, сегодня я решила обратиться к классикам. Так. Каждый день не может быть хорошим, но в каждом дне есть что-то хорошее. Элис Морс Эрл.
1: Это кто? Вы его знаете?
3: Писатель.
1: Угу. Что это писал?
3: Не знаю. А ты знаешь?
1: Нет.
3: А почему тогда ты на меня наезжаешь?
1: А зачем вы тогда эти советы даете, цитаты вот эти?
3: Ну, потому что вы меня всегда ругаете за то, что я даю плохие советы.
1: Давайте,
3: либо глупые.
1: Известные...
3: Это вот. Американский историк.
1: Вот сейчас
3: он
1: вам...
3: написал много...
2: Гуглите.
1: Не надо, это уже лишняя информация.
3: Ну, ты же на меня нападаешь, я тебе
1: вот
3: должна
1: Дима
3: дать ответ.
1: Дима вам пример подал прямо сейчас. Дима, еще раз, пожалуйста, пример.
5: Нет.
1: Жить, как говорится, хорошо.
5: Вот жить, как говорится... Хорошо.
2: Вот, хорошо.
3: Это кто сказал?
1: Тихо.
6: А хорошо жить еще лучше.
1: О, правильно.
2: Кто сказал?
3: Кто сказал?
1: Это Георгий Вицин и Юрий Никулин.
3: В каких картинах он играл?
1: Георгий Вицин?
3: Да.
1: Вообще начать перечислять? И Юрий Никулин?
3: Да.
1: Ну, достаточно будет «Кавказской пленницы».
3: Ну, ладно, живите.
1: Спасибо.
5: Минуточку. Будь добры,
2: помедленно. Это оттуда же. Да. Всем доброго утра.
7: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе. Значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Снова солнце красное на небе высоко. Снова дышится свободно и легко. Если за зиму от теплых дней отвык, собирай друзей и срочно на пикник. В сети магазинов «Милый дом» решетка гриль в ассортименте от 219 рублей. Жидкость для розжига с лютым 500 мл 42 рубля. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Скрипит усталый караоке.
1: Вот верно в песне говорится, если стало грустно или скучно, включи музыку. Вот мы сейчас и будем включать, но немножко в замедленном действии. Спит усталый караоке, друзья, 21-103-7, код города 3537. Принять участие здесь могут сразу два человека и побороться за классный приз. Какой, вот Дарья расскажет.
2: Два билета на детский закрытый кинопоказ, который состоится 31 мая.
1: Это так загадочно звучит. Закрытый кинопоказ.
2: Ну, потому что не все могут туда попасть.
1: Да.
2: Мы дверь закроем.
1: Инклюзивность.
2: И будем сами сидеть там.
3: Доброе утро.
4: Доброе.
3: Здравствуйте, как вас зовут?
4: Здравствуйте, Евгения.
3: Евгения против.
1: Вы разволновались, что ли?
3: Не проснулись еще. Еще доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Как вас зовут?
5: Сергей.
3: Отлично. Сергей против Евгении. Ну что, по традиции, да, песенка. Нужно крикнуть имя и потом исполнителя.

0: Ну-ка, есть версии.
1: Леди Габи, Сергей.
2: О, красавчик.
0: А, кстати, у нее еще и вчера новинка появилась на радио «Хит».
2: Ну ладно, хоть что-то новое, потому что вот это все, честно говоря, такое оскомину набило уже.
3: Ну, слушай, абракадабра.
2: Покер, да. Покерфейс и абракадабра.
0: Ну, пора что-то свеженькое.
2: Вот хорошо.
0: Ладно, поздравляем Сергея.
2: Сергея поздравляем, он побеждает в этой рубрике. Евгения, к сожалению, не получилось угадать сегодня. Привет, и кому-то будут...
4: Да, конечно, вам большие приветы всем, кто меня узнал.
2: Не грустите, Евгения.
0: Еще
2: попыток еще много.
0: Да, оставайтесь в хорошем расположении духа. Звоните еще. Сергея поздравляем. Сергей, есть что сказать?
1: Да, всем большое спасибо. Не падайте духом. Вчера вот у меня не получилось, сегодня получилось.
2: Вот видите? Ну,
0: пример яркий. Да. Да, спасибо. Трубочку не кладите, за эфиром пообщаемся. Дарья на правах рекламы.
3: Смотри радио совместно с source.ru приглашает всех мальчишек, девчонок, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушайте радио «Хит» 6 по 29 мая. Ждите условного сигнала, звоните в эфир и выигрывайте билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+. На правах рекламы вкусный партнер семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Надежный партнер предприятия «Армед». Специальный партнер «Империя Яблок», магазин фирменной техники. Партнер – ресторан доставки японской еды и суши-роллов.
5: Спит усталый караоке.

0: Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
3: Цены всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техники есть здесь разные, море и доступно все для нас.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали. За коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: В Орске плюс 23 градуса, днем до плюс 28. В Ясном плюс 24, днем до плюс 29 градусов. В Кувандаке, Медногорске плюс 23, днем до плюс 28. В Оренбурге плюс 25, днем до 30. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
8: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
9: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
10: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
6: Метеохит.

0: Дудушка Шоу.
1: Ну что ж, друзья, завершаем сегодняшнюю тему. Вот какие бытовые суперспособности вы хотели бы иметь? Давайте дочитаем сообщения, приходящие к нам на номер 8922-878-2929. Пожалуйста, Дарья, зачитывайте, что еще есть.
2: Пишет нам Елена. Она предлагает перестать суетиться и жить на расслабоне, а еще есть и не толстеть. Вот.
1: Спасибо большое, конечно, да. Но, к сожалению...
3: Не получается.
2: Хочется такой суперспособности ей. Так, пишет нам Саныч. Привет, ребята. Вот подумал, и дрель сверлит, лобзик пилит, молоток стучит и забивает. И всегда полки повешены, розетки в порядке, крыша в доме не течет. Огонь просто.
3: Вот такие. Ну, если вот такие бы, да, суперспособности.
1: Я думаю, что вот Саныч имел в виду, что все это у него есть.
3: А не, мне кажется, что наоборот.
1: Под названием «Умелые руки».
3: Ну, может быть. У него и так это происходит, но все равно время... Ну, я, кстати, мы, когда были в Оренбурге, мы в поездке на 9 мая, показываю там шествие, он такой, а он мне кружок записывает, он там то ли крышу делает, то ли чего.
1: Ну, вот, я же
3: здрасте. Но это же не без суперспособностей.
1: Ну как? Ну это в бытовом выражении. То есть, ну да. Вот она суперспособность, человек просто, ну, умеет все.
3: Ну и хорошо.
1: Это Саныч, прекрасное качество.
3: Да.
2: Мы сейчас завершим с вами обсуждение этой темы прекрасным сообщением от человека. Вот у него такой ник. Дайте Кате танк.
1: Так.
3: Давай.
2: Я посмотрела. То есть нам написали в Телеграме, тут такая возможность есть. Это милая, красивая девушка.
3: Угу.
2: То есть все нормально.
3: Мечтающая о танке.
2: Да, ну это всего лишь.
3: Но был такой боец смешанных единоборств, танк Абот. Вот может быть она этот танк.
1: Ну может быть.
2: Не знаю.
1: Так что она пишет?
2: Она пишет, прийти в комнату и вспомнить, зачем пришла. Вот такая ей нужна суперспособность бытовая.
1: Кстати, необычно. Да, это иногда очень бы пригодилось, если бы была такая суперспособность, всегда помнить, зачем.
2: И вот завершаем сообщением от Игоря. Он пишет, что ему нужен редактор реальности, чтобы можно было выделить фразу, которая произошла в разговоре, и сразу же ее удалить или переписать.
1: Все.
3: А еще Таукиханы, да, говорит, научиться выключать слух при чтении книг без беруш. Ну, не отвлекаться.
1: Не отвлекаться, чтобы, да.
3: Тоже крутяк.
1: Так, ну и кому отдаем?
2: Ну, мне понравилось сообщение от Екатерины.
3: Танк, да,
2: неплохо. Да.
1: Хорошее, согласен.
2: Зашла в комнату, забыла, согласитесь, у нас вот так часто бывает, особенно когда ты проходишь дверь. Зачем?
1: Надо
3: портал какой-то.
1: Обратно
3: портал.
1: Дверь надо пройти, тогда вспомнишь. Но тогда ты выйдешь из той комнаты, куда пришел. В общем, тогда Катерине отдаем кофе от Кофе Лайка. Поздравляем ее.
2: Это, конечно, не танк, но стаканчик кофе поднимет вам настроение.
3: Это, конечно, не топливо.
1: Да. Так, ну и да, читайте.
2: На правах рекламы. Свежий аромат молотых зерен, неповторимый вкус и бодрость на весь день. Все это Кофе Лайк. Адреса: город Орск, проспект Ленина, 25, проспект Мира, 15, Пацаева, 21. Проспект Орский, дом 7, остановка Юность, проспект Ленина, 1, остановка Шевченко.
1: Спасибо большое, Дарья. И всем, друзья, как всегда, сердечное спасибо за то, что вы писали сегодня сообщения. Как всегда, они были смешные и классные.
3: Да.
1: Всем до завтра. Завтра у нас уже четверг.
3: Уже приятнее.
1: Уже чуть приятнее.
3: Уровень удовольствия возрастает.
1: Потихонечку, да.
3: От хорошего дня. Все, до завтра. Пока.
2: Пока.

0: Австралия. 10 часов. Это радио Хит-клаб. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Житель Орска потребовал через суд от администрации города компенсировать ущерб, причиненный его иномарке. На улице Станиславского машина попала в выбоину, заполненную водой. Пострадали диски, шины переднего и заднего колеса. Экспертиза оценила стоимость восстановительного ремонта в 554 тысячи рублей. Истец также просил взыскать расходы на экспертизу в размере 5 тысяч, оплату услуг представителя в 30 тысяч рублей и расходы на госпошлину в 16 тысяч. Суд, выслушав представителя истца, изучив материалы дела, удовлетворил иск частично, учитывая обязанность ответчика содержать дороги города в надлежащем состоянии. Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь начали переговоры в узком составе в Доме народных собраний в китайской столице Пекине. В ходе беседы китайский лидер назвал президента России давним другом. Москва и Пекин совместно определяют вектор развития двусторонних отношений на основе уважения и взаимовыгоды, подчеркнул председатель КНР. В переговорах с российской стороны также принимают участие глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер страны Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Гуликова и другие политические деятели. 1 сентября в российских школах начнут изучать профиль «Искусственный интеллект». Об этом РИА Новости сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Новый курс появится на углубленных уроках информатики. Министр отметил, что профиль сначала опробовали на олимпиадах, и он оказался очень востребованным. Поэтому его решили включить в школьную программу уже с нового учебного года. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 29 копеек, 100 тенге 15 рублей 25 копеек, юань 10 рублей 45 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: ради, проснулись, улыбнулись, да, и в новый день к новым свершениям и новым вершинам. Давайте, как всегда, друг друга немножко так забодрим и добавим смысла в эту жизнь. Дон Толиве, Доджи Кэт на горизонте, Юль Савичева прокатит нас от Москвы до Владивостока. Ну и я расскажу о праздниках и событиях.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ох, как сейчас расскажем про события, да про праздники непосредственно на этот день, 20 мая. А событий там, кстати, много, потому что с утра уже разочек вам их озвучивали, и честно перечесть. Ну, например, давайте по очереди: Международный день пьяницы. Ну, отмечать не будем, отмечать, да, но, тем не менее, вот тут дальше услышите еще один похожий день.

по Волге и наслаждаются они всеми богатствами, так и те, кто просто бывал хотя бы и ощутил величие. Праздник разливания, вот этот пьяница, опять же, наверное, ну, не празднуем, да? День ветряных ветрушек сегодня, вертушек, почему-то на еду меня потянуло, вертушек. Конечно, день ветерана вооруженных сил Российской Федерации вас тоже отметим. Всемирный день мопсов и их владельцев сегодня поздравляем. Всемирный день ориентирования. День покажите красоту внутреннего мира. День международный красных кроссовок. Такие имеются, я думаю, у многих. Ну и из-за границы к нам пришли день знания арифметики, например, и день собак-спасателей. Всех отметили. Информация была предоставлена сайтом kalent.ru.

0: Реклама. Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Вау! Акция до 30% до 30 июня 2026 года. Яркие акценты и пастельные тона. Обои Виктория Стенова. Это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин Виктория Стенова. Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Воснецова, 16. ТЦ «Универмаг». Подробности у продавцов-консультантов.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город.

0: 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт. 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины. 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
1: Согреться в прохладный вечер и украсить интерьер сможет и шопоголик, и пенсионер. Мегарай – мягкие теплые пледы. Большой выбор цветов и размеров. Мегарай – выгодно все для уюта, покупай.
2: Впервые в Орске. Данка, Жан Миллимеров, экс-солист-премьер-министр, диджей Жуков Москва, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера 156». Билеты по телефону 8-987-868-06-40, а также кассир.ру, афиша.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитных» Виктория Сергеевна. УГРН ИП 326-565-8000-28-141.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ай, шикарное творение от Алекса Уоррена. Fever Dream в эфире. Ну а мы к другому творению астрологическому.
2: Овен.
1: От момента зарождения вашей голове идеи до момента окончания ее реализации не пройдет и половина дня. Остается надеяться, что с идеями проблем не будет.
2: Телец.
1: Не стоит ни на шаг отходить от собственных принципов. Принципиальность будет оценена по достоинству, а положительная оценка всегда полезна.
2: Близнецы.
1: Незаконченных дел всегда хватает, но сегодня лучше начать что-нибудь новое.
2: Рак.
1: Ничто не будет преграждать вашего пути. Если вы не остановитесь сами, рискуете зайти далеко.
2: Лев.
1: Сегодня ни у кого не будет от вас секретов. Не стоит думать, что это хорошо. Напротив, вас могут завалить многочисленными признаниями.
2: Дева.
1: Вам должен представиться на редкость удобный случай, чтобы восстановить когда-то сданные позиции.
2: Весы.
1: Убедитесь, что вы в полном порядке от головы до пяток, прежде чем показываться кому-то на глаза.
2: Скорпион.
1: Вам необходимо, и обязательно нужно, да, провести хоть несколько минут в общении с природой. Можно даже не очень дико, например, посмотреть на кактус.
2: Стрелец.
1: Вас ждет весьма захватывающий вечер. Подготовьтесь к нему.
2: Козерог.
1: Этот день хорош для того, чтобы положить начало какому-то новому проекту.
2: Водолей.
1: Ваше настроение может оказаться очень переменчивым. В связи с этим день лучше провести с тем, кто к вам давно привык.
2: Рыбы.
1: Поступайте сегодня так, как удобно вам. Пусть остальные подождут. Информация была предоставлена сайтом igneo.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» — это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум.

0: «Кертис», когда важен результат.
1: АЗС «Роял-7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
2: Куда идем, где с тобой? Это не секрет. Выигрываешь же нет, Томи, в кино скорее билет.
3: Билет?
2: Да, билет.
4: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая, жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
5: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
7: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
7: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: хит на все времена.
1: Living in a world without you. С английского «Живя в мире без тебя». Песня, выпущенная в качестве первого сингла 7-го студийного альбома финской группы The Rasmus. Ну, 2008 на 15.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Снова цветет любимый наш сад. Будет снова урожай богат. Чтобы обильным он и щедрым был, мы не пожалеем средств и сил. В сети магазинов «Милый дом» совок пикировочно-посадочный от 49 рублей. Средства для защиты растений в ассортименте от 19 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для

0: далее. 11 часов. Это радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. По данным на 20 мая, уровень воды в реках Оренбургской области постепенно снижается, приближаясь к типичным летним отметкам. На основных водных артериях региона фиксируется медленный спад без резких изменений. За сутки на Урале, Орска и Оренбурга уровень не изменился. 212 и 248 сантиметров соответственно. В Элеке вода опустилась на 2 сантиметра, а на Сакмаре у Татарской Каргалы также на 2 сантиметра. Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет могут повысить до 100% от среднего заработка. Такой законопроект внесен в Госдуму, передает парламентская газета. Сейчас выплата составляет 40%. Если детей двое и больше, то 100%. Авторы документа предлагают поднять планку для таких семей до 200%. В пояснительной записке отмечается, что главным препятствием для рождения детей в России остаются финансовые трудности. Совместная лунная пилотируемая миссия с Китаем возможна, но пока не обсуждалась. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он напомнил, что в августе 2026 года запланирован запуск на Луну китайского зонда Чанъе-7. На нем будет установлен датчик для изучения лунной пыли и грунта российского производства. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 29 копеек, 100 тенге 15 рублей 25 копеек, юань 10 рублей 45 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: помните, мы вот с вами в календарь заглядывали, а там отмечается день пьянства сегодня. Я предлагаю немножко апгрейднуть и добавить это событие. В общем, словечка одного не хватает. Музыкального. Давайте вот музыкального. Потому что такое пьянство, оно, по крайней мере, здоровью только помогает. Вот впереди и покрепче у нас тут Цинкабаутас, а также дискотека «Авария» из-за диска. И такая легенькая музыкальная композиция от Басты и Димы Журавлева «Девочка в цветах». В общем, все для того, чтобы твое танцевальное настроение было разным.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богатодин. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богатодин.
2: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят. Утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
6: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
3: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
7: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
8: Смотри радио.
9: Теперь мы рядом, даже

0: подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Все любят музыку, она же задает настроение и делает каждый день ярче. Так вот, хотите узнать, как рождаются хиты? Смотрите программу «Муз-стори» с Сашей Кунчиковым на телеканале «Евразия» каждый вторник. Узнаете закулисье музыки и истории песен в приятном формате. Категория 12+, ну и на правах рекламы партнер программы «Магазин Мелодия». Музыкальные новинки в магазине «Мелодия», африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия – бесплатная доставка по городу Орску и ближайшим городам. Орск, ТК, Европейский, второй этаж, а также рынок «Авангард», ТК, Урал-3. Смотри,

0: Mulligan UNI-S, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Changan UNI-S меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Парумные условия, точнее, у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
4: Какие итальянцы?
3: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: за котлами в газовик.
1: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
2: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
3: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
4: Зависит только от тебя.
2: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огонь 311-565-833-200-061.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: хит на все времена.
1: This Love – это любовь. Песня американской поп-рок группы Maroon 5, выпущенная в 2004-м. Текст основан на расставании вокалиста группы Адама Левина с бывшей девушкой в самый эмоционально сложный период его жизни.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Впервые в Орске. Данка. Жан Миллимеров. Экс-солист премьер-министр. Диджей Жуков Москва. Диджей Игорь Дуденко. Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера 156». Билеты по телефону 8-987-868-06-40. А также кассир.ру, афиша.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитных» Виктория Сергеевна. УГРНП 326-565-8028-141.
4: Когда эффективность в работе важна, лопата хорошая очень нужна. Когда на грядках есть к чему стремиться, надежная мотыга очень пригодится. В сети магазинов «Милый дом» лопата штыковая без черенка 85 рублей. Мотыга прямая без черенка от 65 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.

0: Week. У нас, к сожалению, пока еще не уикенд, только серединка недели, но уже.
1: Конечно же, среда уже с нами, вместе давайте украшать. Дим, ну что, утро было добрым?
0: А то, ты что, мы тут, что мы делали? Народ будили, да. Себя просыпали, да. Немножко, вот. Ну и музыки тебе тут оставили, вот, вагон.
1: Самое главное, потому что днем нужно еще нам больше музыки, чтобы активно работать и наслаждаться уже почти летней жарой.
0: Давай.

0: Далее. Полдень. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Ленинском районном суде Оренбурга вынесен приговор 56-летнему местному жителю, по вине которого в ДТП погибли два человека. Как установили в суде, в августе 25 года виновный ехал из села Городище в сторону Краснохолма. Он нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и врезался в легковушку «Лада». Водители и пассажиры «Лады» погибли от травм на месте. Суд приговорил нарушителя к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении и на тот же срок лишил его водительских прав. Официальные переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя КНР России Цзиньпиня в Пекине завершились. Встреча продлилась почти 3 часа, передает РИА Новости. Переговоры на высшем уровне состоялись в рамках официального визита президента России в Китай. Встреча началась с беседы Владимира Путина и Си Цзиньпиня в узком составе. Позже к лидерам присоединилась основная часть делегации. Переговоры продолжались в расширенном составе. Легендарный футбольный клуб «Арсенал» прервал чемпионскую засуху и стал победителем премьер-лиги Англии впервые за 22 года. Команда пришла к титулу досрочно после осечки главного конкурента. «Манчестер Сити» не смог обыграть «Борнмут» и потерял шансы догнать канониров. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 29 копеек, 100 тенге 15 рублей 25 копеек, юань 10 рублей 45 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Помогаем вам настроиться на правильный рабочий лад. И, конечно же, не забываем о том, что вместе с нами работать не только веселее, но и продуктивнее. Так что давай, не откладывай ничего на потом. Здесь прямо сейчас решаем все рабочие вопросики. А поможет нам, конечно же, музыка. Так что звук делаем громче. Вместе с нами наслаждаемся этим днем.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
6: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.

0: стоимости. Звоните 34-14-03. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная 9. Телефон 8-922-806-94-68. Доставку осуществляет ГКФХ Бабаян Артур Эдикович. Угрнип 319-565-8055-182.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: А вместе с вами, друзья, с удовольствием вновь погрузимся в мир кино вместе с Виталием Морозовым. Доброго дня!
2: Привет, Максим! Всем здравствуйте, друзья! Все мы как-то по новинкам. Давайте от широкого проката, от крупных блокбастеров отойдем. Обратим свое внимание на маленькое кино, но не менее достойное, да, наверное, для разговора.
1: Заинтриговал.
2: У меня начинай. В загашнике мест все меньше и меньше. Но парочки еще найдется картин в этом загашнике. Есть фильм такой 25-го года, называется «Снова и снова». С категорией 18+. Это картина с участием Микаэлы Макманус. Это фантастический боевик Кевина Макмануса. Это, соответственно, супруг Микаэлы, я так правильно понимаю. Очень интересное кино про параллельные вселенные, опять же. Мы вот недавно совсем говорили о «Космической собаке Лиде». В рамках этого обсуждения вспоминали «Все везде и сразу». Плюс, конечно, параллельные вселенные — это у Марвел Человек-паук и так далее. То есть вот этот тренд, заданный как раз, наверное, все-таки именно кинематографической вселенной Марвел, он, ну, до сих пор не знаю, но, по крайней мере, запустил волну не только крупного кино, но и, в принципе, режиссеров тех, которые снимают такое нишевое, хотя это неправильное слово, ну, более, ну, кино, у которого нет такого бюджета, то есть, ну, маленькие фильмы. Но, тем не менее, очень классные, интересные, компактные, самые главные, и очень хорошо рассказывающие истории. Вот здесь рассказывается об истории Айрин Келли. Она путешествует по параллельным вселенным, причем она это делает уже с самого начала, ничего не объясняется, как это происходит, почему у нее есть некий аппарат, я так скажу, напоминающий очень сильно пепелаци с кинзадзи, ну вот даже не формой, да, а это просто ящик, куда она вот ложится и включается эти механизмы, которые каким-то образом ее перемещают в этих вселенных. Но внешне он сильно очень... И оказывается потом не случайно. У меня вообще стойкое подозрение, что режиссер картины очень хорошо знал фильмографию Георгия Данелии. И как будто смотрел этот фильм. Потому что там будет один момент, такой эпизод. Сейчас мы до него дойдем. Так вот, она путешествует не просто так. На самом деле повод очень невеселый. У нее когда-то погибла дочь, и она теперь ищет ее в параллельных вселенных для того, чтобы уберечь от гибели. А поскольку у этой трагедии есть виновник, виновника она пытается выследить и убить. И это происходит в каждой, то есть вселенной, куда она перемещается. И на протяжении практически всей картины ей не удается никак, ну, если почти можно применить, да, догнать момент, когда дочь еще жива, потому что она каждый раз перемещается, уже трагедия, увы, произошла. И ей ничего не остается, как снова и снова и снова и снова мстить, причем разными там достаточно такими изощренными способами мстить вот этому виновнику. Где-то он пропадает, где-то появляется, то есть, ну, там все происходит по-разному. И в какой-то момент она встречает на этом своем пути, если можно так сказать, тоже одинокую девушку, практически без семьи, без детей. А она рассказывает ей об этой ситуации. Она, то есть, спасает ее снова. Не снова, она ее спасает вот из лап маньяка. И они вместе потом начинают путешествовать по этим параллельным вселенным. Ну, в общем-то, в итоге, про финал говорить не хочется, конечно, ну, так, чтобы спойлеров не было никаких. Но обе придут к мысли, что, в общем-то, путешествовать, наверное, уже стоит и прекратить. В общем-то, два одиночества фактически нашли друг друга. Но там будет один из главных моментов фильма. Все-таки удастся ей с настоящей дочерью своей встретиться или нет. Вот это пусть будет интригой тогда. Очень классно, еще раз повторюсь, компактно, очень классно снятое кино. То есть здесь минимумом средств обходились. Вот это один из таких талантов, когда человек знает, как применить очень небольшие деньги, но сделать это так качественно, чтобы в глаза это сильно не бросалось. То есть я имею в виду отсутствие, ну, большого бюджета. И чем мне, конечно, понравилась эта картина, это сугубо уже такие личные впечатления. Там есть сцена, которая практически полностью копирует фильм из уже названного фильма «Кин-дза-дза». Понимаешь, я настолько вот этот флешбэк, да, меня накрыл, когда я смотрел, потому что есть в «Кин-дза-дзе» сцена, когда они торгуются за гравицапу, ну, я буду называть так, как есть в фильме, торгуются за гравицапу, то есть это происходит, естественно, в песках и в неком таком помещении посреди пустыни. И насколько же было мое удивление, когда в этом фильме есть практически полностью такая же сцена. Во время путешествия у нее сгорает какая-то деталь в этом ее блоке, где она путешествует. И ей нужно этот блок добыть. Есть некая служба, которая оказывает техническую помощь для вот этого. Опять же, там... Ну, я сейчас могу ошибаться, может быть, я уже забыл. Может, что-то и объясняли, откуда это все, да.
3: Откуда служба растет.
2: Но, видимо, так как-то мельком, такими мелкими мазками, что как-то особо это не запоминалось. Так вот, есть специальная техническая служба, ее можно вызвать. То есть ты, точнее, приезжаешь туда на место, и тебе, в общем-то, оказывают вот то, что нужно. И они в таком же помещении начинают торговаться за эту деталь, и те берут деньги и сматываются с этой деталью ровно так же, как и в фильме «Кин-дза-дза». Для меня это было открытие. Я, конечно, может быть, это чистой воды совпадение, но это очень было похоже. Поэтому, знаешь, положительных оценок от меня, конечно, только за эту сцену стало больше. Но это не умаляет ни в коем случае сам фильм, то есть сам его сюжет. Получилось это все довольно захватывающе, интересно. И, наверное, даже я скажу такое слово «свежо», потому что, ну, понятно, про фильмы с путешествиями в параллельные вселенные мы уже смотрим и смотрим, и наверняка еще будем смотреть дальше. Но вот когда вот так вот классно зашивается история, причем в такой мейнстримный, да, контекст, и плюс к этому добавляется еще неплохой сценарий, очень крепкой работы, и плюс неплохие спецэффекты здесь, понимаешь, несколько жанров, как всегда, намешано, очень классно поставлены. Одна сцена такая, знаешь, из крутого боевика, например, да, с перестрелками, очень здорово сделано. Опять же, фантастическая часть этой картины с путешествиями, ну и мелодраматическая, где здесь женщина переживает горе потери и пытается как-то примириться. Точнее, вот именно, что не пытается примириться, да, она вот никак не может отпустить эту ситуацию. Так что вот такое, да, вот достаточно интересное кино. Снова и снова оно называется. Категория 18+, фильм 2025 года.
1: Спасибо, Виталий. Мы желаем же всем отличного дня и такого же кино.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 мл или мужской дезодорант Axe 150 мл всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы. Ты на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
2: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.

0: В эфире «Смотри радио». К вам возвращаются на постоянной основе лучшие хиты и самая яркая музыка. И, конечно же, как задать настроение и сделать ваш день ярче у музыкальных звезд. Конечно же, этот вопрос стоит ребром. И если вы хотите узнать, как рождаются хиты и как они придумываются, смотрите программу «Мустория» с Сашей Якунчиковым на телеканале «Евразия» каждый вторник. Узнайте за кулисами музыки, истории песен в приятной формате и ярком настроении. Категория 12+, на правах рекламы, партнер программы «Магазин Мелодия». Музыкальные новинки в магазине «Мелодия», африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия – бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж, рынок «Авангард», ТК «Урал», 3. Ну и мы, конечно же, здесь делаем день громче лучшей музыкой.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама.
1: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Телефон уже не нужный, сразу я в трейд-ин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
6: В ХБшку на ТЗБ.
5: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи.

0: Австралия. 13 часов. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. С 21 мая в Орске изменится цена проезда по маршруту 16А. Пассажиров предупредили об этом привычным способом, расклеив уведомления прямо в салоне автобусов. Согласно новым данным, цена за проезд до остановки улицы Строителей составит 30 рублей. Тем, кому нужно ехать дальше указанного участка, нужно будет доплатить еще 10, итого 40 рублей. С маршрутом такое происходит не впервые. 13 ноября 2025 года цену на проезд поднимали с 25 до 30 рублей. Позже тариф вновь опустился до привычных 25. В МЧС по Оренбургской области поступили 20 заявок декларации о подготовке пляжей к купальному сезону. По состоянию на 19 мая 18 пляжей в области полностью соответствуют требованиям безопасности. В их числе один пляж в областном центре. Он находится на набережной реки Урал в районе автомобильного моста. Кроме того, готовы к открытию пляж Акватория, пляж на озере Песчаное в Орске и пляж на озере Забой в поселке Акермановка Новотроицка. В Солнечногорске запретили использование электросамокатов, об этом сообщает Вести.ру. Этот запрет стал не первым в Московской области. Ранее аналогичные меры уже были введены в Люберцах, Раменском, Котельниках и Лобне. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 29 копеек, 100 тенге 15 рублей 25 копеек, юань 10 рублей 45 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от Citigroup.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Рассматриваем сегодняшний день так, чтобы вы могли в каждую свободную минуту, в каждый свободный слот вставить что-нибудь продуктивное. И, конечно же, сейчас свободный слот на обеденный перерыв. Можно тоже продуктивно подумать о том, как распланировать остаток рабочего дня и получить от этого удовольствие. Ну, а всем тем, кто уже на обеде, приятного аппетита, на сладенькое ловить еще больше музыки. Здесь в эфире «Смотри радио». Делаем так, чтобы каждый ваш день был ярче. Yeah.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?

0: максимально низкой стоимости. Звоните 34 1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Вау, акция до 30% до 30 июня 2026 года. Яркие акценты и постельные тона. Обои Виктория Стенова. Это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин Виктория Стенова. Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Воснецова, 16. ТЦ «Универмаг». Подробности у продавцов-консультантов.
2: Куда идем, детство мы? Это не секрет. Выигрываем жилет, в кино скорее билет.
3: Билет?
2: Да, билет.
4: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
5: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Жилен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Украсим день интересными новостями, и поможет нам с этим наш автоэксперт Илья Дорогов в эфире. Доброго дня!
2: Привет-привет всем! Привет, Орск, Оренбуржье, Россия, страна, мир. Здрасте всем! Ну что, я думаю, что все уже ощутили приход уже лета, уже все понавключали кондиционеры. 100%. Вот, до сих пор нос заложен. Вот, и нашел очень интересную статью, которая, мне кажется, будет полезна всем. Автоньюз перечислил штрафы, которые водители часто получают с наступлением именно лето. Вот давайте мы по ним пробежимся, чтобы у вас в голове это все-таки отложилось.
1: Первое, за распитие напитков в неположенном месте.
2: А как это с автомобилями связано?
1: Ну, с открытым багажником.
2: Нет. Первое, это различные нарушения парковки. То есть, давайте вспомним то, что зимой мы паркуемся по факту. Там, где притоптался снежок, там мы встаем.
1: Где разметки не видно.
2: Да, абсолютно верно. И там на газонах в том числе. Соответственно, предупреждают о том, что сейчас газоны-то они открыты, и могут грозить все это штрафами в размере 5000 рублей. А если вы юрлицо, то это от 30 до 300 тысяч рублей. Поэтому будьте аккуратны, паркуйтесь в положенных все-таки местах. А второе, немаловажное и очень актуальное, это мойка автомобиля в неположенном месте. То есть за мойку машины в неположенном месте, то есть это во дворе, в лесных зонах, на дачных участках и у водоемов, грозит штраф. Штраф, причем он не такой большой, от 100 до 500 рублей. Но если, например, вы находитесь на чьей-то чужой земле и за это скажут, что это порча земли моей, то вам штраф грозит от 3 до 5 тысяч рублей. Поэтому тоже будьте аккуратны. У нас сейчас огромное количество моек самообслуживания, то есть если вы хотите действительно на этом сэкономить и поработать руками, как бы возможность есть. Также очень частая и очень плохая вещь, которую делают люди летом, это выброс мусора из автомобиля. За это тоже грозит штраф. И если вы не знали, то штраф для водителя будет составлять до 50 тысяч рублей. Поэтому, пожалуйста, если вы там покушали мороженку,
1: баночки
2: с водой, складывайте и выкидывайте в нужных местах.
1: Конечно.
2: Также чрезмерная тренировка, но я думаю, это все и так прекрасно знают. Штраф 500 рублей за первый раз, дальше там будут более серьезные наказания. Соответственно, там вплоть до ареста на 15 суток. Поэтому не злоупотребляйте. Есть очки, если что. На них, слава богу...
1: Да. Как вы хотите, ставьте тренировку.
2: Да, и все будет в порядке. Также перевозка детей в автомобиле, тоже об этом, пожалуйста, не забывайте, сотрудники ГАИ уделяют пристальное внимание именно соблюдение правил детских перевозок. То есть, если там ребенок уже взрослый, но еще недостаточно, у него рост меньше 150 сантиметров, либо он не достиг 12 лет, то он должен ездить на бустере. А да, все остальное, это как бы детские кресла, удерживающие специальные. Естественно, они должны быть пристегнуты, не забывайте. Ну и животные в автомобиле тоже. Об этом не нужно забывать, что они вообще считаются как перевозка грузов, поэтому они должны быть тоже в определенном месте, не мешать водителю, если сотрудник ГАИ вас остановит, а, например, ваша кошка или собака бегает по салону.
1: На ручках у вас сидит.
2: Да, то будет штраф до 500 рублей за это. Тоже имейте в виду. А также использование зимней резины. То есть есть такие люди, которые катаются на липучке, думают, и так сойдет. Нет, как бы автомобили штрафуют также на 500 рублей, поэтому лучше вам, если вы еще не переобулись, переобуйтесь, найдите возможность купить летнюю резину. Во-первых, это ваша безопасность, потому что, напомню, что летняя резина, она намного мягче. Соответственно, в экстренной ситуации, когда вам нужно будет сделать маневр, либо затормозить, то резина так работать не будет, как летняя. Поэтому позаботьтесь и о себе в первую очередь.
1: Ну и самое главное, конечно же, как бы не было жарко вам в салоне, ну, голыми тоже не катайтесь.
2: Голыми, да, кататься, кстати, тоже нельзя, совершенно верно. Это вот, наверное, даже 8-й пункт, который нужен. В верхней одежде ездить все-таки необходимо.
1: Неважно, с дачи вы там или с речки едете.
2: Да. Это тоже, кстати, правонарушение. Вот такая вот новость у нас на сегодня. Поэтому, друзья, будьте аккуратны, наверное, даже не осторожны. Да. Вот, наслаждайтесь майскими жаркими денечками, летними денечками. Выезжайте на природу на свои любимые ласточки. Ну и, конечно же, слушайте музыку от Радиохит.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден: снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицке и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
4: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» — это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес: город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон +7 964 697 51 27. «Владис». Когда важен результат.
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
5: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
6: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь: город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
7: Телефон рекламной службы 25.

0: Помогаем вам двигаться вперед и тоже не останавливаться. Лишь Свикнюш только что добавили своей энергетики. Ну а вы своей не забудьте поделиться с нами через портал смотри.радио. Заглядывайте туда и рассказывайте, как проходит ваш денек и что сегодня уже грандиозного вы сумели сделать. Мы же вместе с вами сделаем денек активнее. И, конечно же, нам в этом поможет музыка. Так что делай звук громче и вместе с нами добавляй в свой рабочий процесс еще больше улыбок. Ну и, конечно же, вместе с нами делай громче. На горизонте слышим группу «Серебро», да, ДСМ «Оберник» и BTS слушаем.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Влетай в последний вагон и получай востребованную специальность. 23 мая в 11 часов – большой день открытых дверей в Орском филиале МФЮА. Ждем тебя! Все покажем и расскажем. Или заходи в нашу группу ВКонтакте «Орский филиал МФЮА» за подробностями. Для лиц старше 12 лет.
2: Милый, зима не за горами.
3: И что?
2: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
3: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
2: Да ты волшебник.
3: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик. Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: на Урале 14 часов. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Главное управление МЧС России по Оренбургской области официально объявило штормовое предупреждение. В период с 20 по 25 мая местами, преимущественно в западных и южных районах региона, ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Пятый класс. Причина — аномальная жара до плюс 33 градусов и порывистый ветер до 20 метров в секунду. В этих условиях любая искра может привести к масштабному пожару. Огонь распространяется мгновенно при сильном ветре. Прокуратура Октябрьского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении агрессивного арчанина. Инцидент произошел в феврале 26 года на территории городской больницы Орска. Фигурант дела приехал туда вместе со знакомой, которой требовалась медицинская помощь. Находясь в нетрезвом состоянии, мужчина облил водителя скорой спиртным и начал нецензурно выражаться в адрес окружающих. Далее он зашел в приемный покой, где ударил доктора. Водитель скорой помощи, который решил остановить буйного пациента, также получил удар в лицо. Теперь мужчине предстоит ответить за содеянное в суде. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу. Китай официально продлил безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Об этом заявил представитель МИД КНР Го Цзянькунь. Граждане России с обычными загранпаспортами могут находиться в Китае без визы до 30 дней. На цели поездки – бизнес, туризм, осмотр достопримечательностей, посещение родственников и друзей, а также транзит. В Пекине подчеркнули, что готовы совместно с Москвой и дальше работать над удобством взаимных поездок, сообщает РИА Новости. Далее информация о курсе валют. Доллар — 71 рубль 29 копеек, 100 тенге — 15 рублей 25 копеек, юань — 10 рублей 45 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Все началось с идеи, и люди погрузились
0: в музыку,

0: Мочалов на Радиохит.
1: Не стесняйтесь, друзья, делать громче, чтобы сегодняшний день был не только жарким за окном, но и еще жарко продуктивно проходил ваш рабочий процесс, который мы вместе с вами усовершенствуем музыкой и, конечно же, с легкостью проживаем все события, которые сегодня у нас в эфире и у вас в жизни происходят. Так что давайте делать громче и наслаждаться моментом, а поможет нам группа Бис, также Камрад впереди, и скоро Мари Крамбери услышим.
2: Смотри, радио.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Очень нам нужна в саду вода. Без воды и не туда, и не сюда. А чтобы пользу от воды нам получить, ее нам надо во что-то налить. В сети магазинов «Милый дом» лейка садовая пластиковая 169 рублей. Рукомойник пластиковый 5 литров 229 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
2: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательно, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Васнецова, 21.
5: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
6: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
7: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
8: Зависит только от тебя.
6: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огонь 311-565-833-200-061.
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8-800-222-6607. ООО «ОТК Город Орск». Проспект Мира, 21. Угрен 115-565-801-83-39.

0: День детства в кино на Радиохит. Попади на закрытый кинопоказ.
1: Да-да-да, самое время дозваниваться по номеру телефона 21-103-7, ведь условный сигнал уже прозвучал в эфире, а значит, нужно дозвониться и выиграть билеты, и погрузиться в мир детства вместе с нами. Категория 6+, и на правах рекламы организатор «Смотри радио» и «Орск.ру». Вкусный партнер «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен», недюжный партнер предприятия «Ормед», специальный партнер «Империя яблок», магазин фирменной техники, и также с нами ресторан доставки японской еды, суши-роллов. Ну и, конечно же, чтобы день детства был ярче и интереснее, походи на закрытый кинопоказ вместе с нами. Дозвонись по номеру телефона 21-103-7 и ответь верно на простой вопрос, связанный, конечно же, с детством, с яркими эмоциями, не только. Есть у нас телефонный звонок. Доброго дня.
2: Доброго дня.
3: Доброго дня.
1: Как зовут?
3: Егор.
1: Егор, очень приятно. Как настроение сегодня?
3: Отлично.
1: Здорово. Готовишься к дню детства?
3: Ну да.
1: Поможем тебе с этой подготовкой. И, конечно же, помогут нам классные, интересные вопросы. Если готов, буду задавать.
3: Давайте попробуем.
1: Итак, какой персонаж самый умный в цветочном городе? Как его звали? Давай, вспоминай.
3: Вариантов не будет?
1: Нет, не будет. Очень простой вопрос. Давай свой вариант, если будет верный, поздравим тебя, если нет, подадим возможность кому-нибудь еще угадать.
3: Знайка.
1: Серьезно? Конечно же, да, цветочный город с маленькими человечками, где главный герой был не Знайка, а вот самый умный, конечно же, Знайка. Молодец, больше волновался, я думаю.
3: Ну да, вспомнил.
1: Красавчик, аплодисменты тебе, заберешь пригласительные на закрытый кинопоказ. С кем пойдешь?
3: Ну, вообще, детям отдам.
1: Здорово. А сам не пойдешь, получается?
3: Нет, старшая ходит с младшей.
1: Здорово. Ну и, конечно же, кому будут в первую очередь привет тебе? Сегодняшние привет, пожелания.
3: Привет и детям, привет и семье. Ну, привет вам.
1: Здорово. На линии оставайся, расскажу, как заберешь свои подарки. Вместе с вами продолжим этот день тоже делать ярче, и музыка поможет.
0: День детства в кино на Радиохит.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 миллилитров или мужской дезодорант «Акс» 150 миллилитров всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке, на Марии Корецкой 2А.
4: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
5: Впервые в Орске. Данка, Жан Миллинеров, экс-солист премьер-министр, диджей Жуков Москва, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера 156». Билеты по телефону 8-987-868-06-40, а также kassir.ru, afisha.ru. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитных» Виктория Сергеевна. УГРН ИП 326-565-8028-141.
6: Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная 9. Телефон 8-922-806-94-68. Доставку осуществляет ГКФХ «Бабаян Артур Эдикович». УГРН ИП 319-565-8055-182.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Не упускаем ни единого шанса здесь, в эфире «Смотри радио», поднять настроение окружающим, родным, близким и, конечно же, любимым коллегам. Рассказывайте, как вы их, собственно, любите, и придавайте им свои эмоции. Через ваш привет мы уже это делаем. Привет, Макс, привет, «Смотри радио», всем хорошего дня. От Жени сообщение прилетело, за что спасибо и тоже большой привет. Также Константин передает привет городу Оренбургу и желает всем хорошего настроения и сильно там не потеть. Ну, а мы в позе лица продолжим наслаждаться моментом и здесь дарить вам лучшую музыку. Так что не стесняйтесь делать громче, мы двигаем дальше.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри.

0: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
0: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%. Процентов всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: За окном, друзья, в эту минуту в городе Орске плюс 28 градусов. Сегодня вечером будет плюс 25 в Ясном. Сейчас плюс 28. Вечером будет также плюс 25 градусов. В Кундыке и Медногорске плюс 29. Вечером будет плюс 25. В Оренбурге сейчас плюс 30. Вечером ожидается плюс 27 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежие. Свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
4: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
1: Метеохит.

0: На Урале 15 часов. Это радио Хит. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. С началом лета в Урске откроются два официальных пляжа. На базе отдыха «Акватория» в Советском районе и на озере Песчаном в парке строителей. Оба соответствуют требованиям безопасности. Перед открытием сезона пляжи должны пройти санитарную проверку. Также должны быть подготовлены территории, установлены буйки, спасательные посты и зоны для детей. Детский пляж, поврежденный паводком, не откроется из-за небезопасного состояния дна. МЧС напоминает о правилах поведения на воде. Отдыхать только на оборудованных пляжах, не пить алкоголь, использовать спасательные жилеты, не оставлять детей без присмотра. В случае ЧП звонить по телефонам 101 или 112. Оренбург готовится к гастрономическому фестивалю «Вкусы Оренбуржья» с 30 по 31 мая, который пройдет на площади Ленина. Шеф-повара кафе и ресторанов разработали меню, вдохновленное историей региона и местными продуктами. В программе «Хусаиновский курник», розовые блины Арины Родионовны, паштет из дичи, оренбургский судак с черной икрой и другие оригинальные блюда. Посетители смогут попробовать оксакский салат с тыквы, смаженину из баранины и необычные десерты. Полный список блюд и участников опубликован на туристическом портале региона. Фестиваль знакомит с традициями Оренбуржья и разнообразием местной кухни. Реализуется в рамках национального проекта. Порядка 100 тысяч человек рискуют потерять свои земельные участки за то, что те заброшены или используются не по назначению. В прошлом году 7,5 тысяч владельцев уже получили предписание об устранении нарушений. Если реакция не последует, следующим шагом может стать суд об изъятии земли. Еще 91 тысяча человек получила первичное предостережение. Поиск заброшенных участков активизировался после вступления в силу поправок в земельный кодекс. Юристы советуют владельцам проверить свои участки и привести их в порядок. В первую очередь это касается дачных и садовых наделов. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 29 копеек, 100 тенге 15 рублей 25 копеек, юань 10 рублей 45 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Вы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: с Мочалов на Радио Хит.
1: Наслаждаясь сегодняшним днем, конечно же, мы вместе с вами всегда рады поделиться чем-нибудь интересным, а особенно, когда что-то важное и действительно полезное грядет в нашем любимом городе Орске, мы всегда спешим об этом рассказать. И сегодня в нашей эфирной студии находятся представители Орского филиала МФЮА, Московский финансово-юридический институт, если университет, если вы не в курсе. Также с нами сегодня Оксана Юрьевна Чабанова, заместитель директора филиала. Также Роман Игоревич Титов, помощник директора филиала, собственно, здесь. Почему они пришли к нам в гости, что они хотят вам интересного рассказать, намекну. Уже в эту субботу состоится действительно нужное и яркое событие, день открытых дверей, собственно, на месте, о котором мы, собственно, сегодня поподробнее и поговорим. Ну, во-первых, добрый день, рады, что с нами сегодня в эфире.
2: Добрый день, добрый.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну вот, как я понимаю, это всегда яркое такое событие для того, чтобы действительно всем рассказать, что интересного происходит у вас на месте, как проходит, собственно, момент того, как получают люди образование. И вот об этом хотелось бы подробнее узнать. Особенно интригует тот момент, что будет происходить это все, конечно же, в выходные, и людям действительно всегда есть чем заняться. Вот что вы такого расскажете интересного, покажете, что стоит свой выходной потратить на то, чтобы приехать к вам и узнать что-то новое.
2: В целом, МФУЯ — это первый вуз Восточного Оренбуржья, который реализует подобный день открытых дверей, который реализует такую площадку. Мы действительно заготовили много интересных интерактивов, помимо какой-то скучной истории о сроках обучения, о правилах приема и прочего, и прочего. Вот, поэтому и на текущий момент времени я считаю, что это одна из основных целей наших выпускников-школьников, да, выпускников колледжей, найти себе место для продолжения истории, для продолжения своей, своего образования, да.
1: Тем более сейчас, когда вот весна, и думаешь о том, что же будет после того, как закончишь, собственно, школу. Так что обратите внимание. Тем более, так вот, значит, дерзко звучит ваше лого «Образование Орск Старт». Почему именно старт? Что вы хотите этим сказать?
2: Это большой старт для многих наших абитуриентов, да, мы выходим из так называемой детской жизни, входим во взрослую жизнь, более осознанно относимся к тому, что будет происходить дальше, а выбор будущей профессии, естественно, это основополагающее для любого школьника или студента колледжа, поэтому, да, это старт, это большой старт, который мы даем в этом году всем желающим.
1: Так. Немножко поподробнее. 23 мая. Что, где, когда, во сколько?
2: 23 мая. Орский филиал МФУЯ. Янки Купалы 8А. Город Орск. В 11 часов дня.
1: Начало.
2: Да, это начало. Да.
1: Ну и что конкретно придумали вы для того, чтобы действительно было молодежи и бывшим школьникам интересно? Вот как будете завоевывать умы и сердца подростков?
2: Естественно, мы опираемся на те направления подготовки, которые сейчас востребованы, интересны, и которые мы сами, соответственно, реализуем. В связи с тем, это начиная от разборки-сборки макета автомата АК, да, это начальная военная подготовка, и заканчивая бесплатными юридическими консультациями, это юридическая клиника, это дактилоскопирование, да, то есть это вот чисто наша история, юристы наши родные, любимые, которые познакомятся с профессией уже вот наглядно с преподавателями совместно, да, совместно с другими студентами, смогут прикоснуться к своей будущей профессии, пощупать, попробовать, вот, и надеемся, что этим мы их заинтересуем.
1: Здорово, ну, с детишками все понятно, но некоторые придут с родителями, но я думаю, родителям много будет интересного узнать у вас и посмотреть вообще, как будет проходить обучение их любимых детишек, вот для них что-то будет такое, чем родителей будете развлекать?
2: Да, конечно, мы вообще убеждены, что родители — это первые люди, которые должны узнавать новые, конечно, правила приема, да, потому что это их основная цель — дать своему ребенку образование, ну и впоследствии уже отправить во взрослое плавание. Вот, в связи с тем, для родителей также, помимо скучной, но очень интересной, да, истории о том, как в этом году поступить, также реализованы площадки те же самые, они также ходят, щупают профессию с детьми, вот, уже более углубленно, детально, и помимо всего прочего, да, у родителей будет живой диалог, да, диалог на равных с директором филиала, с руководителем приемной комиссии, они смогут задать свои вопросы, вот, развеять сомнения о том, что будет происходить с их ребенком в процессе обучения в дальнейшем.
1: Да. Да, друзья, о том, как будет проходить день открытых дверей в МФЮА, уже 23 мая сегодня в эфире вам рассказываем, так что будьте с нами на связи. Сейчас немножко музыки, скоро продолжим.
4: Смотри, смотри.

0: Рубрика лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас была Beer Wool с треком «Феникс».
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотни дней.
1: На втором месте были Алок, Зеба и Португал The Man с треком Dive Into The Ocean. А лидерами хит-мюзик-чарта были Джон Смит, Девелант и Джулия Кранч.

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Если средства купим мы от комаров, наш ребенок будет счастлив и здоров. С мухами противными решить вопрос нам поможет старый добрый Дихлофос. В сети магазинов «Милый дом» детский защитный спрей от комаров «Мое солнышко» 100 мл 275 рублей. Дихлофос «Крадео» «Супер» 300 мл 119 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milidefizdom.ru.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
4: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
5: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
4: 23 мая. Начало 18:00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огранник 311-560. 5-833-200-061.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Делимся два с вами, друзья, самым интересным, том, чем вы можете занять себя и своих детишек уже 23 мая в эту субботу.

0: Сегодня в эфирной студии «Радио Хит Смотри Радио» находится представитель русского филиала МФЮА, заместитель директора филиала. Также с нами находится Оксана Юрьевна Чабанова и Роман Игоревич Титов, помощник директора филиала. Мы же тут уже рассказали, что и как будет проходить, но и теперь, конечно же, самое интересное для многих и каждого. То есть первый вопрос в голове, который звучит перед тем, как отдать ребенка куда-то учиться: а сколько, собственно, будет стоить поступление в МФЮА? Расскажите, пожалуйста.
1: По стоимости обучения сейчас пока точно мы сказать, разумеется, не сможем, потому что приемная кампания начинается только с 20 июня, да, по высшему образованию. Единственное, что можем сказать, то что МФЮА предлагает самую низкую стоимость обучения в Восточном Оренбурге. Связано это с тем, что МФЮА – это университет коммерческий, да, соответственно, без бюджетных мест мы можем позволить себе историю делать обучение дешевле, чем в других вузах. Угу. Притом качество обучения никак не страдает, да, у нас очень высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, да, начиная от кандидатов, заканчивая профессорами, докторами наук, да. Вот, собственно говоря, как-то так. Обучение по карману, скажем так, с учетом нынешних расценок, обучение по карману.
0: Действительно, это очень важно, потому что многие родители в первую очередь задумываются об этом. Так что, друзья, обязательно загляните, напомните, пожалуйста, как и когда пройдет у нас, собственно, День открытых дверей.
1: Прям попробую тремя словами. Орск, 23 мая, 11 часов, Янки Купалы, 8А. Ждем всех желающих в нашу большую дружную семью МФЮА.
0: Здорово. А вот как раз после того, как выпускаются детишки из вашей дружной семьи МФЮА, куда вот они пойдут работать, ваши выпускники? Здесь у нас в Орске есть какие-то варианты? Расскажите.
2: Да куда захотят, туда и пойдут работать. Любые правоохранительные органы, полиция, прокуратура, суд, нотариат, исполнение наказания, органы государственной власти исполнительной, муниципальной, любое предприятие, где есть юридический отдел, это если мы про юристов говорим, естественно, нотариус уже, да,
1: нотариат,
2: сказала,
1: конечно,
2: да,
1: обязательно,
2: уже сказала,
1: да.
2: Поэтому страховые компании, куда угодно.
1: Очень, да, мест очень много, куда можно пойти.
2: Широкий спектр, поэтому всегда выпускники наши очень востребованы.
0: Это хорошо. Ну, а теперь о самом таком щепетильном для действительно мальчишек и девчонок, потому что они всегда, ну, я помню тоже себя, думала, экзамен, это что-то страшное и невероятное. А вот как раз вот про правила приема, говорят, они очень строгие в МФЮА. Расскажите.
2: Правила приема в МФЮА в соответствии с законом об образовании и о приказе Минобра, который вот устанавливает правила приема в Российской Федерации. Поэтому ничего такого особенного. Нужно прийти с дипломом, извиняюсь, с документом об образовании предыдущем. В зависимости от того, на какой уровень они будут поступать, если в колледж, то это аттестат об 11 или о 9 классе. Если это высшее образование, то это аттестат за 11 класс, либо диплом колледжа, либо вуза. Поэтому прийти, принести эти документы об образовании. Плюс, если это высшее образование, вступительные испытания, естественно.
0: Конечно. Здорово. То есть, в принципе, ничего тяжелого.
2: Ничего сложного.
0: Документики из самого себя привезти. Или, если даже стесняетесь, с мамами, с папами приходите, потому что мы уже об этом говорили, им тоже будет интересно там все посмотреть, узнать. Хорошо, а теперь вот конкретно, если вот говорить о том, чтобы уже потом попасть реально к вам для школьника, какие нужны еще, ну, знания или возможности, что нужно?
1: Вообще ничего не нужно. Честно, вообще ничего не нужно. Самое главное – это желание, стремление, даже скажу очень громким словом, устроить свою будущую взрослую, да, жизнь и получить образование в дальнейшем, чтобы работать по своей профессии. Самое главное – это желание. МФЮА всегда идет навстречу, всегда рассказывает, всегда более подробно показывает. И, кстати, Оксана Юрьевна, очень здорово, что затронула тему касаемо колледжа. МФЮА также обучает после 11 класса на базе среднего профессионального образования. Мало кто об этом знает. Вот. Разные ситуации в жизни бывают. Бывает, что не хватило баллов ЕГЭ, бывало, что там не хватает еще чего-то. Приходите также к нам, поступаете в колледж после 11 класса, потом дальше высшее образование, также двери, дороги открыты. Welcome, пожалуйста, всех ждем.
0: Прекрасно. Но тогда еще поговорим про самых маленьких. А вот младшеклассникам будет интересно, возможно, что-то для них тоже готовите?
1: Конечно, конечно. Более детального, отличного от того, что мы даем текущим, да, нашим выпускникам колледжей и школ, младшеклассникам мы не предоставляем. Почему? Потому что в этом нет особого смысла. Ребята, которые целенаправленно захотят прийти к нам на День открытых дверей, которые захотят с этим познакомиться, они будут идти как раз вот знакомиться с тем, что будет ждать их в будущем уже даже в 12-13 лет. В целом уже осознанный возраст. Вот. Так что возрастных ограничений для Дня открытых дверей как таковым нет.
0: Для всех, в общем.
1: Да.
0: Это самое главное. Да. Так что, друзья, будьте на связи. Рассказываем сегодня, как уже в эту субботу пройдет открытых дверей в МФУА. А об этом совсем скоро расскажем еще подробнее.
3: Поймай настроение. Смотри, радуйся.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Сегодня, друзья, приоткрываем занавес к таинству. Что же случится на дне открытых дверей, который состоится уже в эту субботу, 23 мая в МФЮА. И вместе со мной здесь в эфире заместитель директора филиала Оксана Юрьевна и помощник директора филиала Роман Игоревич, которые нам, собственно, рассказывают о том, что же будет происходить на том моменте, когда откроются двери для всех желающих в МФЮА, чтобы узнать, как же будет проходить обучение, что там интересного, собственно, будет. Ну и вот хотелось бы поподробнее узнать об одной вещи. В этом году, говорят, большие изменения в правилах приема произошли. Что там вообще изменилось? И при чем тут ваш день открытых дверей? Тоже очень хотелось бы узнать.
2: Ну, в этом году основное изменение, конечно, то, что после колледжа можно поступить по внутренним испытаниям без ЕГЭ не на все специальности, а только специальности, которые по профилю идут. Ну, например, на юриспруденцию можно поступить, архивариус, социальная работа, право организации соцобеспечения, правоохранительная деятельность, ну и так далее. Смысла, наверное, нет сейчас перечислять все эти специальности, если у абитуриентов интересно, что, на какое направление можно поступить без ЕГЭ. Можно приходить на день открытых дверей и узнавать эту информацию. Да, вот единственное. Вот.
1: Так что во всем остальном изменений нет, проще некуда. Главное прийти самому, взять документики и, собственно, хотя 23 мая на дне открытых дверей, в принципе, можно и без документиков приходить, хотя бы чтобы Конечно. Посмотреть. Так, а что, во сколько, где, еще раз напомни, пожалуйста, будет открытие дверей?
3: Орск, Янки Купалы, 8А, 23 мая, 11:00. Мы ждем всех в семью МФЮА.
1: Круто. А еще вот я заметил, что указано, что прием продлится до сентября. Это как? В общем же, в сентябре уже должны начинать учиться детишки, а в августе должно все закончиться, или как?
2: Ну, сроки на платный прием могут устанавливаться вузом. Наш вуз вот установил, что до 18 сентября у нас прием документов на высшее образование.
1: Здорово.
2: А 26 сентября у нас приказ о приеме выходит. Поэтому, если, например, человек не прошел по конкурсу в какой-то вуз, то он может попробовать поучаствовать в конкурсе, подать документы в сентябре еще в нашу приемную комиссию.
1: Здорово. А если вот у ребенка низкие баллы по ЕГЭ, есть ли шанс все-таки попасть ваше учреждение, и как это будет вообще все происходить?
2: Ну, смотря какие низкие баллы, общая сумма 3 баллов по вступительным испытаниям по ЕГЭ у нас 135 баллов. Да, повышенные баллы по сравнению с прошлым годом, например, там русский язык был в прошлом году 36, сейчас 39 баллов. И по некоторым другим тоже повышены, поэтому лучше прийти на к нам на день открытых дверей и узнать, какие минимальные вступительные баллы будут.
1: И, собственно, понять, на какую профессию, собственно, будет удобнее и легче поступить. А вот после также момента колледжа, как там попасть? Есть вообще варианты после изменений в этой сфере? Что-то изменилось?
3: Нет, с колледжем все осталось прям вообще так, как оно было всегда. Получаете аттестат и сразу бежите в приемную комиссию подавать документы. Вот там пока все, слава богу, просто максимально прозрачно и даже не знаю, как сказать, обыденно уже для нас, наверное, для сотрудников высшего и среднего профессионального образования.
1: Так что, друзья, и вам будет легко и ясно все уже в эту субботу, 23 мая, будет день открытых дверей в МФЮА, так что заглядывайте. О том, как это будет происходить, сегодня рассказываем в эфире, так что не сбивайтесь с волны.
4: Смотри вперед.
0: Смотри.
4: Смотри.
0: Радио.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Вау, акция до 30% до 30 июня 2026 года. Яркие акценты и постельные тона. Обои Виктория Стенова. Это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин Виктория Стенова. Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Васнецова, 16. ТЦ «Универмаг». Подробности у продавцов-консультантов.
2: АЗС «Роял-7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле. Где

0: Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная, 9. Телефон 8-922-806-94-68. Доставку осуществляет ГКФХ «Бабаян Артур Эдикович». УГРНИП 319-565-8055-182.
1: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
2: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
3: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
2: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. УГРНИП 311-565-833-200-061.
4: Телефон рекламной службы 20.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: А в эту субботу, 23 мая, состоится день открытых дверей в МФЮА. Что там будет? Для кого это все? Здесь в эфире «Смотри радио» рассказываем вместе с заместителем директора филиала Оксаной Юрьевной и помощником директора филиала Романом Игоревичем. Они нам рассказывают, что для кого и как, в каких объемах будет происходить. Ну и, конечно же, рассказываем о том, какие вопросики могут у вас возникнуть. Вот лично у меня возник вопрос, что еще могло измениться с прошлого года или в этом году, какие новые нововведения были введены, чтобы, возможно, кому-то сейчас рассказать, и он перестал об этом переживать.
2: Еще одно нововведение – это то, что вузы теперь и на платные места, вернее, вузам платное количество платных мест тоже устанавливает правительство России. И
1: квоты эти самые.
2: Квоты, да, эти самые квоты, которые ограничены, поэтому на платные места тоже будет жесткий конкурс.
1: Так что внимательнее будьте, потому что при выборе как раз места обучения, вот я тоже хотел уточнить, почему молодежь должна выбрать именно ваш вуз, а не сосед.
3: Очень тяжелый, на самом деле, вопрос, потому что, по большому счету, нас от других вузов ничего не отличает.
1: Так.
3: Да, казалось бы. Вот, с одной стороны. С другой стороны, МФУЯ – это ваша площадка для самореализации в том числе. Да, это и студенческий волонтерский центр, и студенческий патриотический клуб. Вот, истории, которые реализованы далеко не во всех вузах. В том числе МФУЯ является соорганизатором, партнером крупных городских мероприятий, куда мы также выводим и вывозим наших студентов, показываем им, как это выглядит изнутри, вот, как в этом участвовать снаружи. Вот, поэтому, помимо того, что да, это место получения образования, это еще и крутая площадка для самореализации в дальнейшем, вот, и получения каких-то навыков для будущего.
1: Я уверен, что эта информация даже важнее не так, как для абитуриентов, как для их родителей. И вот как раз тоже вопросик есть. Большинство родителей, вот они замыкаются на одной мысли, что не понимают молодежь они и собственных детей, вот как их вовлекать, что с этим делать?
3: Тяжело воздействовать сейчас на старшее поколение, да, мы убеждены то, что любая цель любого родителя – это, опять же, дать образование своему ребенку, вот, тем, как у нас сейчас развивается поколение, вообще родители берут на себя основную обязанность о том, куда пойдет их ребенок, да, в какое место обучения, выбирает ему профессию, потому что, опять же, родители у нас пожили у всех, да, они знают, что такое взрослая жизнь, и могут примерно понимать о том, куда бы мог их ребенок лучше влиться, лучше вписаться, да, и где бы смог себя найти лучше всего. Вот, поэтому для родителей это основная обязанность.
1: Так что не забывайте, что вы вместе со своими замечательными детишками можете прийти 23 мая.
3: Да, куда? В 11 часов на Янке Купалы 8А в нашу большую дружную семью МФУЯ на большой день открытых дверей.
1: Здорово. Ну и, конечно же, хочется узнать основную вообще цель этого дня. Понятное дело, день открытых дверей нужен для того, чтобы познакомить будущих студентов, их родителей с тем, что происходит. Но ваша основная цель какая она? Поделитесь.
3: Давайте, Оксана Юрьевна, какая у нас основная цель? Естественно, да, рассказать просто о том, как будет проходить приемная кампания в этом году, неинтересно. Наша основная цель – это заинтересовать, дать абитуриенту, да, будущему школьнику или выпускнику колледжа, да, то, что он хочет видеть, то, что он действительно прочувствует, то, что он сможет взять, пощупать, посмотреть. Вот, то есть это основная цель – завлечь людей вот в наше так называемое сообщество большое, которое охватывает всю Россию, да.
2: Пообщаться со студентами, со своими, да, будущими коллегами, конечно, да, посмотреть с ними, с преподавателями.
1: Здорово.
2: Поэтому просто провести хорошо субботнее время, провести родителей с детьми интересно и познавательно, и узнать нужную информацию.
1: Вот это, наверное, самое главное, да. Действительно так. Ну тогда давайте и будущим студентам, и их родителям передадим сейчас ваши эмоции, пожелания. Ну и привет для своих родных и близких тоже не забывайте.
2: Передаем привет. Я в первую очередь передаю привет родителям, нынешним выпускникам. Вам будет непросто, это приемная кампания, эти ЕГЭ, все остальное. Я вас прекрасно понимаю. Сама была в вашей шкуре, дочь у меня сдавала все эти ЕГЭ, поступала в вуз. Поэтому держитесь, здоровья вам, всего Всего хорошего и благополучного.
1: Это здорово. Так.
3: Я, наверное, как человек, который больше относится к молодежной истории, передаю привет всей молодежи города. Приходите к нам, спрашивайте, задавайте вопросы. С удовольствием на все ответим. Станем вашими так называемыми проводниками, да, во взрослую жизнь. Вот, все расскажем, покажем. Ребята, вы видите нас каждое мероприятие на всех улицах города, и в том числе в эфире Радио Хит Смотри Радио сегодня. Большое спасибо ребятам за то, что нас пригласили. Вот. Все, собственно, до встречи 23 мая в 11 часов на Янке Купалы 8А в большой дружной семье МФЮА.
1: Здорово. Друзья, сегодня рассказывали, как будет проходить день открытых дверей в МФЮА. Ну и, конечно же, огромное спасибо, что сегодня были с нами. Заместитель директора филиала Оксана Юрьевна, вам огромное спасибо, конечно же. И сегодня также с нами был помощник директора филиала Роман Игоревич. Ну а вы, друзья, обязательно заглядывайте, чтобы узнать много чего нового. Ну и, конечно же, идите сами, берите своих детишек или, наоборот, берите своих родителей. Отправляйтесь на День открытых дверей в МФЮ. А вам еще раз огромное спасибо. Надеюсь, скоро вновь услышимся. А мы же продолжим день с лучшей музыкой, так что не переключаемся. В твоем ритме.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Влетай в последний вагон и получай востребованную специальность. 23 мая в 11 часов большой день открытых дверей в Орском филиале МФЮА. Ждем тебя, все покажем и расскажем. Или заходи в нашу группу ВКонтакте Орский филиал МФЮА за подробностями. Для лиц старше 12 лет.
3: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: 27. Владис, когда важен результат.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 миллилитров или мужской дезодорант Акс 150 миллилитров всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Плюс 29 в Орске. Сегодня вечером будет плюс 24. В Ясном плюс 28. Вечером будет плюс 25. 27 градусов сейчас с плюсом в Кувандыке и Медногорске. Плюс 25 будет сегодня вечером. В Оренбурге же сейчас плюс 28. Плюс 24 обещают синоптики этим вечером. Погода была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.
6: Все оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Далее 16 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Оренбурге ожидается ухудшение погоды. По прогнозам, 21 мая пройдут грозы с усилением ветра до 15-20 метров в секунду, что может привести к повреждениям и осложнению дорожной обстановки. МЧС рекомендует жителям быть осторожными, избегать деревьев и линий электропередачи, не оставлять машины в опасных местах. В случаях ЧС звонить по телефону 101 или 112. Житель Оренбурга лишился фиброгастроскопа и задолго по алиментам. 46-летний мужчина задолжал дочери почти 500 000 рублей. Судебные приставы арестовали прибор, который он унаследовал от родственников. Фиброгастроскоп теперь будет продан, а деньги пойдут на погашение долга. Китай официально продлил безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Об этом заявил представитель МИД КНР Го Цзяйкунь. Граждане России с обычными загранпаспортами могут находиться в Китае без визы до 30 дней. Цели поездки – бизнес, туризм, осмотр достопримечательностей, посещение родственников и друзей, а также транзит. В Пекине подчеркнули, что готовы совместно с Москвой и дальше работать над удобствами взаимных поездок. Пробный безвизовый режим запустили в сентябре 2025 года. Изначально он должен был завершиться в сентябре текущего. В ответ Россия также продлила безвиз для граждан Китая до середины сентября. Теперь же Пекин принял решение о долгосрочном формате. Ожидается, что пассажиропоток между странами продолжит расти. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 29 копеек, 100 тенге 15 рублей 25 копеек, юань 10 рублей 45 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Не стесняйтесь, друзья, делать громче, чтобы вместе с нами сегодня веселее и работалось, и, конечно же, наслаждалось весной. Мы же эту весну украшаем лучшей музыкой, конечно же, вместе с вами делаем так, чтобы вы точно сегодня получили уйму наслаждений. Ну и, конечно же, все, что нужно для того, чтобы вам работалось веселее, найдете в эфире, так что не сбивайтесь с волны и делайте громче.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.
1: Впервые в Орске. Данка, Жан Миллинеров, экс-солист премьер-министр, диджей Жуков Москва, диджей Игорь Дуденко Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера 156». Билеты по телефону 8-987-868-0640, а также кассир.ру, афиша.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Пожитных Виктория Сергеевна. УГРНП 326-565-8028-141.
2: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес – город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон плюс 7 964 697 51 27. «Владис». Когда важен результат.
4: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
5: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
6: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
7: Зависит только от тебя.
5: 23 мая. Начало 18:00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огоник 311-565-833-200-061.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Улыбаемся, друзья, и машем всем вокруг, ведь мы точно знаем, куда двигаемся. Двигаемся мы к вечеру среды, до которого остается всего ничего. На наших студийных уже натикало 16:25, а мы же не думаем даже останавливаться и добавим еще больше энергии, чтобы вы вместе с нами не только доработали отлично этот рабочий день, но и встретили вечер ярко. И его также мы проведем, поможет, конечно же, музыка здесь, в эфире «Смотри радио».
1: Стильно. В твоем ритме. Как всегда. Смотри радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе. Значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Фен всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь раз, при море, и доступно все для нас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
6: Куда идем, где страны? Это не секрет. Выигрываешь, нет, Томи, в кино скорее билет.
7: Билет?
6: Да, билет.
8: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай Радио Хит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
4: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Жилен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
0: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
9: Телефон рекламной службы 250807.
10: Взгляни на мир под другим углом.
11: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: где помогаем вам насытиться моментом и, конечно же, получить яркие впечатления, чтобы пробудить в себе эти яркие чувства. Если вы уже их пробудили, давайте вместе с нами делитесь ими на портале smotri.radio, откуда мы уже зачитываем те сообщения, которые нам точно поднимут настроение. И вам, уверен, тоже, Макс, привет, всем отличного дня и очень сильно люблю своего ежика от... Сережа сообщение прилетело. Также большой привет всем передает Илья и желает любимой Светланке, чтобы она поскорее сегодня доработала. Мы же тоже изо всех сил стараемся поскорее сегодня отработать. Ну и, конечно же, мы поскорее сделать этот день еще приятнее. Вы же вместе с нами точно это сможете сделать. Главное, делайте звук громче и залетайте к нам в трансляцию на портале smotri.radio.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри. Радио.

0: Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
2: Подробные условия, точнее, для официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
3: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне Art Букет. Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне Art Букет. Орск, Воснецова, 21.
4: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: далее. 17 часов. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. С 21 мая в Орске изменится цена проезда по маршруту 16А. Пассажиров предупредили об этом привычным способом, расклеив уведомления прямо в салоне автобусов. Согласно новым данным, цена за проезд до остановки улицы Строителей составит 30 рублей. Тем, кому нужно ехать дальше указанного участка, нужно будет доплатить еще 10, итого 40 рублей. С маршрутом номер 16 такое происходит не впервые. 13 ноября 2025 года цену на проезд поднимали с 25 до 30 рублей. Позже тариф вновь опустился до привычных 25 рублей. Расследование по делу о нарушении жилищных прав жильцов дома на улице Чечерина, 15 в Оренбурге, завершено. Собранная доказательная база позволила прокуратуре утвердить обвинительное заключение. Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемая – бывшая начальница отдела городского хозяйства, и обвиняется она в ненадлежащем исполнении обязанностей, что привело к ущербу и нарушению прав граждан. С ноября 2023 по август 2024 годов она заключила договор на снос здания, не учитывая, что рядом расположен объект культурного наследия. В результате сноса соседнего дома пострадали стены культурного объекта, возникла угроза обрушения, и люди оказались в опасности. Россияне в ожидании летней распродажи недвижимости. Большинство респондентов рассчитывают на дисконт не менее 10% при покупке квартиры или курортного жилья, начиная с майских праздников. Часть участников опроса ждут летнего периода ради снижения цен и западения спроса, а также ради большого выбора объектов. Некоторые видят в отсроченных сделках инвестиционные выгоды. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 29 копеек, 100 тенге 15 рублей 25 копеек, юань 10 рублей 45 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: А вместе в ритме танца дошагали мы, друзья, и танцевали до сегодняшнего вечера, 17 часов и 5 минут наших студийных. Всех приглашаем хорошенько отдохнуть. Конечно же, это сделано в лучших ритмах. И напомним о праздниках, которые сегодня нам вместе стоит отметить. Все это будет в ближайшем будущем. Ну и, конечно же, море музыки для вашего отдыха тоже ловите.
2: Смотри.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: В эту среду, 20 мая, друзья, отмечаем День крепкой дружбы. Также Всемирный день пчел, День ветеранов вооруженных сил Российской Федерации, День рождения джинсов, День Волги, праздник разливания, а еще Международный день пьяницы сегодня. Ну и, конечно же, сегодня поздравляем именинников. Итак, сегодня именины у Нила, Акаки, Антона, Давида, Зинона, Иосифа, Михаила, Степана, Ивана и Семена. Ну а вы, что решили сегодня отпраздновать, расскажите нам, а мы вас обязательно поздравим.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка-шоу. Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск, вокзальное шоссе 13.

0: сутки без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афин».

0: Вкусные знания.
1: Заглядывай к нам на вкусный огонек. Здесь в эфире «Смотри радио» и получай вкусный бокс от нашего вкусного партнера. Хлебзавод 7, город Новотроицк, вместе с нами ежедневно по будням рассказывает о том, что нужно знать о нашем любимом городе Орске. Что интересно происходило в нашем родном краю. И, конечно же, что вы можете за это получить. Мы всегда рады рассказать здесь в эфире.

0: Красный бокс за правильный ответ на наш действительно важный вопрос о том, что было с нашим городом. Так что номер 21137 набирай, попадай в нашу эфирную студию и, конечно же, получай возможность выиграть вместе с нами. И давайте знакомиться. Есть телефонный звонок. Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Как зовут?
1: Татьяна.
0: Очень привет, Татьяна. Как настроение? Как денек прошел?
1: Классно. В отпуске отдыхаю.
0: Ой, прекрасно. Как с отпуском вас поздравляю. Загорайте, наверное.
1: Ну как, почти загораю на огороде.
0: Прекрасно. Ну, чтобы отпуск и вообще день стал еще прекраснее, вместе с нами нужно выиграть наш вкусный бокс. Готовы к вопросу?
1: Готовы, конечно.
0: Поехали. Это одно из первых зданий, построенных в центре будущего соцгорода, спроектированного западноевропейскими архитекторами в 1935 году. Итак, о чем идет речь? Вариант А. Парк строителей. Вариант Б. Площадь Гагарина. Или вариант В. Школа номер 8.
1: Наверное, площадь Гагарина.
0: К сожалению, ответ неверный. Хорошего отпуска. Мы же продолжим с теми, кто к нам дозванивается. Номер 20137. Набираем, отвечаем мне на вопросы, забираем вкусный бокс. Вот так тоже бывает. Срываются у нас линии, но ничего страшного. Продолжим. Вот снова номер 21137 вам поможет, друзья, к нам дозвониться. Ответьте верно на вопрос и забирайте подарок, конечно же, о себе. Кто у нас на связи? Добрый вечер.
2: Здравствуйте, Анна.
0: Анна, очень приятно. Вопрос слышали?
2: А можно повторить?
0: Еще раз. Одно из первых зданий, построенных в центре будущего соцгорода, спроектированного западноевропейскими архитекторами в 1935 году. Вариант А. Парк строителей. Вариант Б. Площадь Гагарина. Вариант В. Школа номер 8.
2: Парк строителей?
0: Нет.
2: Школа номер
0: 8. Нет. Первый вариант. Я не принимаю у вас. И, конечно же, жду очередного звонка. Номер 21137. Набирайте, чтобы попасть к нам в эфирную студию. Первый ответ должен быть верный. Тогда вы получите от нас подарок. И здравствуйте.
3: И здравствуйте.
0: Как зовут?
3: Константин.
0: Константин, вопрос нужно повторять?
3: Да нет, наверное, школа номер 8.
0: Основная подсказка была в вопросе. Было сразу сказано, одно из первых зданий, а парк строителей – это парк, площадь Гагарина – это площадь, а школа номер 8 – это как раз вот и здание. Конечно же, ты молодец, что ответил верно, но мы к этому тебя хорошо подготовили и помогли тебе, девчонки. Давай им привет передадим, скажем спасибо.
3: Спасибо.
0: Замечательно. Кому еще будут твои пожелания этим прекрасным вечером? С кем будешь делить вкусный бокс?
3: С семьей.
0: Это самое главное. Им давай передавай ваши эмоции.
3: Всем привет большой. Кто меня узнал в своей семье, вам большой привет.
0: Здорово. На линии оставайся, расскажу, как заберешь свой подарок. А узнать больше о подлинной истории нашего края вы можете в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей. Здесь бережно хранят историю родного города. Ну и, конечно же, вместе с нами наслаждайся моментом в эфире.
4: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий. Изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7 город Новотроицк тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города.
5: Вкусные знания.

0: Реклама. АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
1: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от Бастон? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
2: Множество разных хлопот и забот доставляет сад и огород. Но потратить сил и времени не жаль. Ожидается богатый урожай. В сети магазинов «Милый дом» перчатки хлопчатобумажные с ПВХ 16 рублей. Средства от сорняков в ассортименте от 15 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальны. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
2: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
5: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.

0: Разбуди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
1: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
0: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огоник 311-565. 5 533 201.
2: Телефон рекламной службы 20.

0: Сомневайтесь, друзья, если чего-то этим вечером очень сильно хочется вам, мы вам поможем достичь этих вершин и, конечно же, потанцевать и повеселиться тоже успеем. Главное, не сбивайтесь с волны, двигайтесь активно и, конечно же, с нами поделитесь о том, что действительно вам важно этим вечером, и о важных людях тоже расскажите. Им передавайте эмоции, любовь, и, конечно же, мы поможем вам лучшей музыкой сделать еще приятнее. Так что делайте звук громче и ловите в эфире Fatboy Slim уже далее.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
4: в ХБшку на ТЗБ.
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Впервые в Орске. Данка, Жан Милимеров, экс-солист премьер-министр, диджей Жуков Москва, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера 156». Билеты по телефону 8-987-868-0640. А также кассир.ру, афиша.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитных» Виктория Сергеевна. УГРН НП 326-565-8028-141.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Плюс 28 за окном в Орске. Сегодня ночью будет плюс 22. Завтра днем будет плюс 22 градуса. Также в Ясном сейчас плюс 27. Ночью будет плюс 17. Завтра днем плюс 18 градусов. В Кумадаке и Медногорске плюс 27. Ночью будет плюс 17. Завтра днем плюс 20 градусов. В Оренбурге в эту самую минуту плюс 28. Ночью будет плюс 22. Завтра днем плюс 23 градуса. Информация о погоде была предоставлена на сайте погода.орск.ру.
7: Реклама. Здоровое будущее. Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.

0: Танцуем и поем вместе с вами. Здесь в эфире «Смотри радио» выявляется та, с кем вы будете этим же заниматься уже вечером этой среды. Найт-центр в эфире. Привет, привет.
1: Привет, всем здравствуйте. Ну что, какой-то там день шел вместе с вами. Будем мы сегодня также продолжать скрашивать вечер. Погода классная, ну а музыки много не бывает. Так что подключайтесь и делайте громче.
0: 100%. И, конечно же, больше эмоций, больше пожеланий в эфире хотим слушать. Передавайте вместе с Настей эти самые эмоции. Я желаю вам отличного настроения. Весь день с вами был Макс Мочалов. Скоро услышимся. Пока-пока. Смотри радио.

0: Италия. 18 часов. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Оренбургском районе действовала преступная группа, незаконно добывавшая известняк без лицензии. Ущерб государству составил более 7 миллионов рублей. Следствие квалифицировало это как незаконное предпринимательство. Организатором был руководитель, исполнителями трое сообщников. Им предъявлены обвинения по статье 171 УК РФ с максимальным наказанием до 5 лет лишения свободы. В рамках расследования суд наложил арест на имущество на сумму свыше 42 миллионов рублей. Дело передано в суд. В Оренбурге 56-летнего водителя «Хавал» приговорили к 2 годам колонии-поселения и на 2 года запретили садиться за руль за смертельное ДТП. Авария произошла в августе прошлого года на дороге между Городищем и Красноголовым, где он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада». В результате водители и пассажиры «Лада» погибли. Суд также обязал виновного выплатить 1,7 миллиона рублей компенсации родственникам погибших. Россиянам рассказали, что нельзя делать на последнем звонке. Правила поведения родителей и детей на последнем звонке определяются локальными атаками школ и общими нормами, установленными на федеральном уровне. Например, у некоторых школ есть запреты на использование телефонов для съемок во время официальных речей и гимна. Никому нельзя приносить алкоголь и курить на территории школы. За нарушение администрация учебного заведения может не пустить на мероприятие или отчитать на сайте школы. В редких случаях возможно наложение штрафа. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 29 копеек, 100 тенге 15 рублей 25 копеек, юань 10 рублей 45 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Приветствую всех в эфире Радио Хит. Сегодня с вами на связи Настя Центр. Мы будем проводить время ярко, музыкально, танцевально, да и просто хорошим настроением. Ведь уже сегодня вечером можно будет расслабиться и провести время с самыми родными, близкими, с друзьями и знакомыми. А самая лучшая возможность — это, конечно, сделать под музыку от Радио Хит. Так что обязательно подключайтесь к нам, делайте громче, уверены, что понравится всем и каждому. Впереди у нас также достаточное количество треков. И, кстати, ваши приветы тоже будем зачитывать в конце этого часа. Так что пишите.
1: Смотри.

0: Реклама. Отдых на даче будет удачным, если запасетесь дулом дачным. Будет очень вкусным угощение, если щепу купить для копчения. В сети магазинов «Милый дом» стул дачный складной в ассортименте от 349 рублей. Щепа для копчения 1 литр от 42 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция, за которую

До 30% до 30 июня 2026 года. Яркие акценты и пастельные тона. Обои «Виктория Стенова». Это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин «Виктория Стенова». Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Воснецова, 16. ТЦ «Универмаг». Подробности у продавцов-консультантов.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 34-1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Куда идем, Недетство мы? Это не секрет! Выигрываешь летами в кино скорее билет!
2: Билет?
1: Да, билет!
3: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая, жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
4: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну что, друзья, мы встречаем вечер, естественно, с приятным и хорошим настроением. И все это делаем под музыку, звучащую в эфире «Радио Хит». И у нас здесь предостаточно, но мы еще не забываем о том, что приветы мы можем передать, да, несмотря ни на что, нашим самым ближним. Так что пишите, это, конечно, Telegram, Макс 8922-878-2929, портал smotri.radio с категорией 12+, и, разумеется, наш студийный номер 21137, код города 3537. Ну и, конечно же, мы не забываем о том, что впереди у нас не только приятная музыка, хорошая атмосфера, но еще и подарки тоже отметить специально для вас. Кстати, сегодня еще и кое-что новое и непривычное для нас разыграем, так что обязательно слушайте и не пропустите. Впереди же у нас еще больше треков специально для тебя. Делай громче.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 34-1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: В Мегарай новое поступление Кашпо подвесных и напольных горшков для вашего дома. Керамика, металл, пластик. Обновите свой интерьер с Мегарай. Приходи и выгодно покупай.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 мл или мужской дезодорант Акс 150 мл всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: Радис, когда важен результат.
1: Телефон рекламной службы 25-08-07.
2: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Ну, знаете, друзья, обращаю внимание, что сегодня среда, а всем как-то тяжеловато работать, да и вообще проводить этот день за какими-то серьезными и важными делами. Особенно закон подлости – это когда у тебя в выходные дни идет дождь, когда ты можешь гулять, отдыхать, а вот во время рабочей недели за окном яркое солнце и хочется выбраться поскорее, ну, не знаю, на какую-нибудь природу, позагорать, погреть свои косточки, ну и, быть может, отправиться куда-нибудь просто на прогулку, дабы насладиться солнечными лучами, которых мы так давно не видели. Ну, не знаю, расстраиваться, наверное, думаю, не стоит, ведь у нас еще и музыки много хорошей впереди, и, кстати, еще у нас приятный теплый вечер, кстати, в который тоже можно успеть погрузиться, скажем так, с нашей музыкой и насладиться моментом уже сейчас. Так что дерзайте, не упустите возможность.
1: Смотри.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000.
2: АЗС Royal 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Royal 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Вау! Акция до 30% до 30 июня 2026 года. Яркие акценты и пастельные тона. Обои Виктория Стенова. Это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин Виктория Стенова. Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Снецова, 16. ТЦ «Универмаг». Подробности у продавцов-консультантов.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Самое время рассказать немного о погоде в городе Орске. В данную минуту плюс 28, ночью плюс 22 градуса. В городе Оренбурге плюс 28, ночью до плюс 21. В Ясном плюс 26 градусов, ночью ожидается до плюс 19. А вот в Кондыке и Медногорске плюс 26, ночью плюс 22. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Метеохи.
9: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 19 часов. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. С 21 мая в Орске изменится цена проезда по маршруту 16А. Пассажиров предупредили об этом привычным способом, расклеив уведомления прямо в салоне автобусов. Согласно новым данным, цена за проезд до остановки улицы Строителей составит 30 рублей. Тем, кому нужно ехать дальше указанного участка, нужно будет доплатить еще 10, итого 40 рублей. С маршрутом номер 16 такое происходит не впервые. 13 ноября 2025 года цену на проезд поднимались с 25 до 30 рублей. Позже тариф вновь опустился до привычных 25 рублей. Расследование по делу о нарушении жилищных прав жильцов дома на улице Чечерина, 15 в Оренбурге, завершено. Собранная доказательная база позволила прокуратуре утвердить обвинительное заключение. Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемая – бывшая начальница отдела городского хозяйства, и обвиняется она в ненадлежащем исполнении обязанностей, что привело к ущербу и нарушению прав граждан. С ноября 2023 по август 2024 годов она заключила договор на снос здания, не учитывая, что рядом расположен объект культурного наследия. В результате сноса соседнего дома пострадали стены культурного объекта, возникла угроза обрушения, и люди оказались в опасности. Россияне в ожидании летней распродажи недвижимости. Большинство респондентов рассчитывают на дисконт не менее 10% при покупке квартиры или курортного жилья, начиная с майских праздников. Часть участников опроса ждут летнего периода ради снижения цен из-за падения спроса, а также ради большого выбора объектов. Некоторые видят в отсроченных сделках инвестиционные выгоды. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 29 копеек, 100 тенге 15 рублей 25 копеек, юань 10 рублей 45 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Всех приветствую в эфире Радио Хит. На связи сегодня с вами вечером Настя Центр. И мы, кстати, продолжаем дарить друг другу позитив и яркую музыку. Ну, точнее, мы дарим вам яркую музыку, а вы дарите нам свои приветы и сообщения. В общем, делитесь настроением вовсю, так что ждем скорее. Пишите нам в Телеграм и Макс 8922-878-2929. В середине этого часа у нас отметится гороскоп совсем скоро, так что не пропусти и делай громче.
1: Смотри, смотри.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели, и на третьем месте у нас была Beer Wool с треком «Феникс».
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотни дней.
1: На втором месте были Алок, Зеба и Португал The Man с треком Dive Into The Ocean. А лидерами хит-мюзик-чарта были Джон Смит, Девелант и Джулия Кранч с треком

0: 0568. Доставку осуществляет ГКФХ «Бабаян Артур Эдикович». Угрнип 319-565-8055-182.
1: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
2: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
3: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
4: Зависит только от тебя.
2: 23 мая. Начало 18:00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огонь 311-560. 5-833-200-061.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время рассказать вам о том, что подготовили звезды на завтра, именно на 21 мая.
2: Овен.
1: Вы готовы на что угодно, лишь бы не заниматься собственными делами. Помогите кому-нибудь с его проблемами, и, возможно, завтра он решит ваши.
2: Телец.
1: Вы можете впустую потратить целый день в погоне за чем-то, что будет постоянно ускользать, но не теряться из виду, как бы подразнивая вас и провоцируя на новый рывок. Прежде чем пускаться в погоню, подумайте, нужно ли это вам.
2: Близнецы.
1: Весьма велика вероятность того, что ваши усилия все же приведут вас к какому-то результату. Если вдруг обнаружится, что результат совсем не тот, который вам нужен, постарайтесь все же принять его как должное.
2: Рак.
1: Вы можете оказаться под серьезным давлением. Тем большую гордость вы будете испытывать, продолжая идти своим путем.
2: Лев.
1: Завтра у вас будет редкая возможность отблагодарить тех, кто добр с вами. Что-то, что вы долгое время откладывали, начнется само собой. Берегитесь, и то, и другое приобретает характер тенденции.
2: Дева.
1: День удивительно хорош для того, чтобы свить уютное гнездышко с любимым человеком. Если же это как раз последнее, чего вы хотите, постарайтесь, чтобы он об этом не узнал.
2: Весы.
1: Почему вы тратите так много энергии на дела общественные, что общество сделало для вас в последнее время? Вы хотите быть в гуще событий, а напрасно. Когда вы захотите уйти, вам этого сделать не дадут.
2: Скорпион.
1: Самой тяжкой задачей на будущий день, возможно, окажется подъем с постели. Тщетные попытки подавить отчаянную зевоту будут раздражать вас и веселить окружающих до вечера. Других проблем не предвидится.
2: Стрелец.
1: Вашим лучшим другом будете вы сами. Постарайтесь не злить себя, не раздражать без особой на то необходимости, не давайте себя в обиду.
2: Козерог.
1: Сильные чувства могут затенить завтра ваш ясный взор. Вы склонны принимать все слишком близко к сердцу.
2: Водолей.
1: Вы можете совершенно случайно, само того не ожидая, открыть дверь агрессивности, столь давно дремавшей в глубине вашего существа. Будьте осмотрительны, с такими вещами шутки все-таки плохи.
2: Рыбы.
1: С будущего дня должен начаться период, когда вы можете расслабиться, хоть краткий, но крайне веселый. Не тратьте времени на что бы то ни было иное. Всем знаком зодиака я желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
0: Реклама.
3: Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливных системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 34 1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Все, что нужно на пикник, в Мегарае купишь вмиг. В Мегарае мангалы, шампуры, столы, стулья, посуды и мебель для пикника и все для комфортного отдыха. Мегарай. Выгодно все для пикника, покупай.
2: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательно, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
2: Чтоб в походе сытым быть всегда, газовая всем нужна плита. Ночь на природе не повергнет в шок, если вы купите спальный мешок. В сети магазинов «Милый дом» портативная газовая плита CBR 1099 рублей. Мешки спальные в ассортименте от 1990 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
5: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Если вдруг вы тоже скучаете по ближнему, вы можете передать ему пламенный привет и сказать об этом в эфире «Радио Хит» на все Оренбуржье. Так что скорее пишите нам, на это понадобится вам Telegram, приложение Макс 89228782929. Так что будем ожидать и с огромным удовольствием будем зачитывать все ваши сообщения. Ну, в общем, здесь вот у нас Наталья много сообщений написала. Ну, как, правда, вот, Наталья, что у вас случилось? Какие-то вот они еще у вас грустные. И, ну, давайте мы вас поддержим, подарим музыки, подарим яркого настроения. Не расстраивайтесь, все будет прекрасно. Мы же двигаемся далее, так что давайте слушать хиты и наслаждаться моментом уже сейчас.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан», Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Впервые в Орске. Данка, Жан Миллинеров, экс-солист-премьер-министр, диджей Жуков Москва, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера 156». Билеты по телефону 8-987-868-06-40, а также кассир.ру, афиша.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитник» Виктория Сергеевна. УГРНП 326-565-8028-141.
5: Влетай в последний вагон и получай востребованную специальность. 23 мая в 11 часов большой день открытых дверей в Орском филиале МФЮА. Ждем тебя! Все покажем и расскажем. Или заходи в нашу группу ВКонтакте «Орский филиал МФЮ».

0: Далее 20 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Оренбургском районе действовала преступная группа, незаконно добывавшая известняк без лицензии. Ущерб государству составил более 7 миллионов рублей. Следствие квалифицировало это как незаконное предпринимательство. Организатором был руководитель, исполнителями трое сообщников. Им предъявлены обвинения по статье 171 УК РФ с максимальным наказанием до 5 лет лишения свободы. В рамках расследования суд наложил арест на имущество на сумму свыше 42 миллионов рублей. Дело передано в суд. В Оренбурге 56-летнего водителя «Хавал» приговорили к 2 годам колонии-поселения и на 2 года запретили садиться за руль за смертельное ДТП. Авария произошла в августе прошлого года на дороге между Городищем и Красноголмом, где он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада». В результате водители и пассажиры «Лада» погибли. Суд также обязал виновного выплатить 1,7 миллиона рублей компенсации родственникам погибших. Россиянам рассказали, что нельзя делать на последнем звонке. Правила поведения родителей и детей на последнем звонке определяются локальными атаками школ и общими нормами, установленными на федеральном уровне. Например, у некоторых школ есть запреты на использование телефонов для съемок во время официальных речей и гимна. Никому нельзя приносить алкоголь и курить на территории школы. За нарушение администрация учебного заведения может не пустить на мероприятие или отчитать на сайте школы. В редких случаях возможно наложение штрафа. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 29 копеек, 100 тенге 15 рублей 25 копеек, юань 10 рублей 45 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились.

Ну что, друзья, приветствую всех в эфире Радио Хит на студийных 20.05. Мы продолжаем в том же духе дарить вам позитив и море яркого настроения, не забывая о том, что еще и приветы можно здесь передавать. Ну и не забывать тоже, как минимум, что у нас впереди еще и розыгрыши будут присутствовать специально для тебя, поэтому предлагаю сделать громче и не пропустить.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в «Автошколе Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. «Автошкола Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района «Автошкола Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Куда идем, где детство мы? Это не секрет. Выигрываешь билетами в кино скорее билет.
6: Билет?
5: Да, билет.
1: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай Радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
7: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».

0: День детства в кино на Радио Хит. Попади на закрытый кинопоказ.
1: Ну что, друзья, 21-137, код города 3537. Звоните прямо сейчас для того, чтобы выиграть два билета на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Есть у нас звоночек. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Александр.
1: Александр, очень приятно. Чем занят Александр?
2: Сидим, отдыхаем в гараже после трудного дня.
1: Так, замечательно. Ну, смотрите, у вас есть шанс выиграть два билета на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Нужно ответить на вопрос. Естественно, вопрос касается мультфильма. Вариантов ответов не будет. Если вы готовы, то мы с вами можем начинать. Итак, внимание, вопрос. Какое название у острова, где легко круглый год и где жить легко и просто? Песенка еще такая. Это вот как раз-таки оттуда.
2: А, жить на нем легко и просто?
1: Да.
2: Бочанка.
1: Конечно, правильный ответ. Молодец. Так, ну давайте привет родным и близким в честь выигрыша своего.
2: Привет. Привет всем родным, жене своей передаю привет. Светлану Лозовую от Александра.
1: Так, замечательно.
2: Ну и кто узнал Александра Лозового, всем привет большой. Вам большой, огромный респект, Радиохит. Любим, слушаем и ценим.
1: Благодарю, спасибо вам большое. Классное поздравление, точнее, это как это? Привет, вот, привет, да. Поздравление вам, Александр, в честь вашего выигрыша, вы молодец. Трубочку, пожалуйста, не кладите, я вам сейчас за эфиром расскажу, как свой приз забрать. Вам же, нашим слушателям, друзья, напоминаю, что у нас здесь закрытый кинопоказ ко дню детства от Радио Хит и Орск.ру. Смотри радио совместно с Орск.ру, приглашает всех мальчишек и девчонок, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушайте Радио Хит 6 по 29 мая, ждите условного сигнала, звоните в эфир и выигрывайте билеты. Погрузимся в мир детства вместе, категория 6+, на правах рекламы организаторы Смотри Радио и Орск.ру, вкусный партнер семейная фабрика мясной гастрономии Желен, надежный партнер предприятия Армед, а также специальный партнер Империя Яблок, магазин фирменной техники, партнер ресторан доставки японской еды Суши Роллов. Друзья, будем еще обязательно разыгрывать билеты, так что те, кто не смогли сегодня до нас дозвониться, не отчаиваемся. Ну и вспоминаем о том, что еще один розыгрыш будет совсем скоро, так что оставайтесь с нами и не пропустите.
0: День детства в кино на Радио Хит.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
5: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
7: Вау, акция до 30% до 30 июня 2026 года. Яркие акценты и пастельные тона. Обои «Виктория Стенова». Это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин «Виктория Стенова». Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Васнецова, 16. ТЦ «Универмаг». Подробности у продавцов-консультантов.
8: Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицы 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная, 9. Телефон 8-922-806-94-68. Доставку осуществляет ГКФХ «Бабаян Артур Эдикович». Угрнип 319-565-8055-182.
9: Телефон рекламной службы 25-08-07.
10: Взгляни на мир под другим углом.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Спешите набрать 21-137, код города 3537, так как у нас очередной розыгрыш. Друзья, сегодня мы разыграем билет, да, в атмосферу 156, один билет на вечеринку 30 мая на базе отдыха. Очень сильно ждем звоночков от вас, задам вопрос с вариантами ответов. Если ответите верно, соответственно, билет будет ваш. Да, так что скорее прямо сейчас дозвониться легко и просто, быстро. Вот есть у нас звоночек, сейчас познакомимся. Алло, здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Михаил.
0: Михаил, очень приятно. Михаил, ну смотрите, вот здесь у нас розыгрыш. Мы сегодня разыгрываем один билет на вечеринку 30 мая на базе отдыха «Атмосфера 156». Вам достаточно услышать вопрос и дать вариант ответа из трех. Вы готовы?
1: Да, попробуем.
0: Итак, закончите строчку песни Данка «Московская ночь». По Садовому кольцу я лечу, и рядом лунный ветер. Первый вариант ответа. Сладкий бред. Второй вариант. Лунный свет. Или третий вариант. Тихо веет.
1: Так, а еще раз можно строчку, пожалуйста?
0: По Садовому кольцу я лечу, и рядом лунный ветер. Сладкий бред. Лунный свет. Или тихо веет.
1: Тихо веет.
0: Тихо веет. Но, к сожалению, нет, это неправильный вариант ответа. Но давайте в честь того, что дозвонились, быстренько привет родным и близким.
1: Привет всем, кто меня узнал. Вам огромный привет всему коллективу.
0: Спасибо, Михаил, очень приятно. Вам всего прекрасного и приятного вечера. До свидания. Так, ну, ждем следующий звонок. Сейчас узнаем, кто у нас вновь дозвонился. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, как? Евгений меня зовут.
0: Так, как еще раз?
2: Евгений.
0: Евгений, очень приятно. Евгений, вы приемчик потише, а то себя там слишком сильно слышу. Так, Евгений, смотрите, у нас здесь вопрос был, естественно, я его сейчас повторю, но если вы уже слышали ответ, то один из вариантов автоматически отсеивается. В общем, нужно закончить строчку песни Данка «Московская ночь». Значит, строчка вот такая. По Садовому кольцу я лечу, и рядом лунный ветер. Продолжите. Сладкий бред, лунный свет или тихо веет?
2: Сладкий бред, первый вариант.
0: Сладкий бред. Ну нет, Евгений, неправильный ответ. Давайте привет родным и близким.
2: Вам огромный привет, спасибо огромное за розыгрыши интересные. Привет семье Белявских, Кожевниковых, Мятьевых.
0: Замечательно. Евгений, спасибо большое вам за настроение. Не расстраивайтесь, звоните нам еще. Всего хорошего. Так, ну и последний звоночек. Ну, здесь уже, знаете, и к гадалке, как говорится, ходить не надо. Здравствуйте.
1: Еще раз здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Это снова я, Михаил.
0: Михаил, вы решили нас обмануть? Так, ну ладно, давайте, раз уж дозвонились, раз уж смогли. Давайте эту строчку.
1: Второй вариант теперь.
0: Лунный свет, действительно. Это второй вариант ответа. Аплодисменты, Михаил, вам. Давайте-ка, делитесь эмоциями. Вот как вам сегодня Евгений помог, получается?
1: Ну да, и не помог, и то, что еще помогло, то, что как бы линия не занята была.
0: Ну вот, видите, удача на вашей стороне сегодня. Так, ну хорошо, ну приветы от вас уже были, если хотите, давайте еще раз кому-нибудь вдруг.
1: Да нет, еще раз, просто всем, кто узнал, еще раз огромный привет.
0: Ну хорошо, замечательно, спасибо вам большое, трубочку не кладите, за эфиром расскажу, как подарок свой забрать. Друзья, ну а на правах рекламы впервые в Орске Данка Жан Милимеров, экс-солист, премьер-министр, диджей Жуков, Москва, а также диджей Игорь Дуденко, Оренбург, 5 часов танцевального марафона 30 мая, база отдыха «Атмосфера 156». Подробнее о билетах узнавайте по телефону 8-987-868-06-40, а также кассир.ру и афиша.ру. Категория 12+. Двигаемся далее.
3: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000.
2: Влетай в последний вагон и получай востребованную специальность. 23 мая в 11 часов большой день открытых дверей в Орском филиале МФЮА. Ждем тебя, все покажем и расскажем. Или заходи в нашу группу ВКонтакте Орский филиал МФЮА за подробностями. Для лиц старше 12 лет.
3: Милый, зима не за горами.
4: И что?
3: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
4: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
3: Да ты волшебник.
4: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
5: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.
6: Выбор товара у нас немалый. И покупатели наши довольны. Кто-то средство купил от загара. Кто-то новый мячик футбольный. В сети магазинов «Милый дом». Детское молочко после загара «Мое солнышко» 100 мл 169 рублей. Мяч футбольный в ассортименте от 199 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
7: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Прямо сейчас расскажу немного о погоде в городе Орске в данную минуту. В данную минуту плюс 28, ночью плюс 22, в Оренбурге плюс 28, ночью плюс 21. В Ясном плюс 28, ночью плюс 20, в Ковандыке и Медногорске плюс 26, ночью плюс 22 градуса. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
9: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
10: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
11: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
7: Метеохит.

0: на Урале 21 час. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

приветствую всех наших слушателей, естественно, в эфире «Радио Хит» на любимой волне, где много всего самого полезного и интересного. Музыка, приятные новости, события, подарки и розыгрыши. В общем, все это в эфире «Радио Хит». Так что давай двигаться далее и делать громче. Смотри.

0: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
5: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Влетай в последний вагон и получай востребованную специальность. 23 мая в 11 часов большой день открытых дверей в Орском филиале МФЮА. Ждем тебя. Все покажем и расскажем. Или заходи в нашу группу ВКонтакте «Орский филиал МФЮА» за подробностями. Для лиц старше 12 лет.
7: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
8: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
9: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
10: Зависит только от тебя.
8: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огонь 311-560. 5-833-200-061.
11: Включи новое окно в своем доме.
12: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Ну что, друзья, музыки много не бывает, да и привет тоже. Поэтому мы спешим вас обрадовать и попросить написать как можно больше сообщений нам в студию. Андрюха пишет: «Всем привет, хочу передать привет всем и хорошего вечера. Спасибо вам большое, Андрюха. Очень рады, что вы уделили нам время, написали свои приятные пожелания, поздравления, приветы и все в этом духе. В общем, принимаем все ваши весточки, будем зачитывать в следующем часе уже совсем скоро, так что предлагаю тебе подключиться и написать. Понадобится Telegram и приложение Макс 8922-878-2929. Впереди у нас мод с треком «Намек на нас», а еще информация о погоде отметится.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Влетай в последний вагон и получай востребованную специальность. 23 мая в 11 часов большой день открытых дверей в Орском филиале МФЮА. Ждем тебя, все покажем и расскажем. Или заходи в нашу группу ВКонтакте Орский филиал МФЮА за подробностями. Для лиц старше 12 лет.
3: Быть мамой выпускника не просто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне Art Букет. Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне Art Букет. Орск, Воснецова, 21.
1: Знает каждый автолюбитель, как важен хороший обзор водителю. Стекла приводим в порядок нередко. Нужно купить антидождь и салфетку. В сети магазинов «Милый дом» салфетка автомобильная замшевая в тубе 159 рублей. Аэрозоль «Антидождь» от 169 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Прямо сейчас расскажу о погоде. В Орске сейчас +25, ночью ожидается +22 градуса. Вот в городе Оренбурге в данную минуту +24, ночью до +21. В Ясном сейчас +22 градуса, ночью ожидается +20. А в Кувандыке и Медногорске сейчас +21, ночью до +20 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: Австралия. 22 часа. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Приветствую всех в эфире Радио Хит в новом часе, 22.03 на студийных. Ну что ж, друзья, мы все близимся к ночи, к отдыху и к всему вот самому приятному после тяжелого рабочего дня. Ну, конечно, есть те, у кого может быть бессонница, или наоборот, вы хотите не спать всю ночь, но быть каким-то проказником, не знаю. Ну, в общем, друзья, вы все равно подключайтесь к нам, делайте музыку громче, она у вас будет звучать всегда и везде, ведь мы работаем 24 часа в сутки. 7 дней в неделю специально для вас. Делаем громче и не пропускаем все самое интересное.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели, и на третьем месте у нас была Бирвуль с треком «Феникс».
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотни дней, я обернусь фениксом.
1: На втором месте были Алок, Зеба и Португал The Man с треком «Dive into the Ocean». Лидерами хит-мюзик-чарта были Джон Смит, Девелант и Джулия

0: заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio. И во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная, 9. Телефон 8-922-806-94-68. Доставку осуществляет ГКФХ «Бабаян Артур Эдикович». УГРНИП 319-565-8055-182.
2: Полярное небо и айсберг в сауне. Да, комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4x4 с гидромассажем, абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть. Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30-46-78. Код 35-37.
3: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
6: Категория 16+.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

0: Ну что, друзья, немного освежаемся, дождем за окном. Это, конечно, здорово, приятно. Вы, кстати, какую погоду больше любите? Жару или, быть может быть, не знаю, зиму, снег, холодные, заморозки какие-то? Или, быть может, вот как раз-таки такое дождливое настроение поднимает все вокруг? Ну, и трава зеленее становится, и настроение ярче, и музыка как будто бы даже веселее звучит. Хотя трек будет звучать один и тот же. Ну, в общем, рассказывайте нам, делитесь обязательно. Я вот лично люблю более дождливую погоду. Ну, правда, не тогда, когда ты только что помыл автомобиль или окна в квартире. Но все равно мы радуемся любой погоде и двигаемся только вперед навстречу музыке и прекрасному настроению.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Влетай в последний вагон и получай востребованную специальность. 23 мая в 11 часов большой день открытых дверей в Орском филиале МФЮА. Ждем тебя. Все покажем и расскажем. Или заходи в нашу группу ВКонтакте Орский филиал МФЮА за подробностями. Для лиц старше 12 лет.
1: Холодно дома? Замерзли? В Мегарай большой выбор пушистых пледов, одеял, теплых халатов и тапочек для всей семьи. Мегарай. Согревайся и выгодно покупай.
2: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
3: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
4: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
5: Зависит только от тебя.
3: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Ограничение 311-560. 5 833 200 061.
6: Телефон рекламной службы 25.

0: Ну что ж, друзья, вот и вечер наступил. Точнее, он подходит к своему завершению. Естественно, я говорю о совместном вечере. Далее остается музыка для вас. А после, уже завтра, к 7 утра, придет снова дружная команда «Подушка Шоу», которая будет заряжать твое настроение с самого утра. После днем подключусь к тебе снова я. Вот, например, Дмитрий нам осмелился написать «Признание в любви». Написал: «Ксю, я тебя люблю». Ой, как здорово, Дмитрий. Вы такой молодец. Мы вот поздравляем, что в вашей жизни есть человек, которого вы любите. Это очень важно и очень ценно. Мы же двигаемся вперед, а также ждем от вас сообщений. Будем зачитывать их завтра. У нас же впереди много музыки, информации о погоде с минуты на минуту.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Прямо сейчас информация о погоде. В Орске плюс 25, ночью плюс 22, в Оренбурге плюс 24, ночью плюс 21, в Ясном плюс 22, ночью плюс 20, в Ковандыке и Медногорске плюс 21, ночью плюс 20. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит.

Ну что, друзья, самое время прощаться. Сегодня с тобой на связи была Настя Центр весь вечер. Завтра услышимся вновь, а пока доброй ночи и сладких снов.

0: Далее 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят «Каменную пропасть» в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 3537.
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богатодин. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богатодин.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 20.

0: Реклама.
1: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательно, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.

0: На Урале полночь. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Реклама.
1: Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволят прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код города 3537.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: папа.
1: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: Телефон рекламной службы 25.

возлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды капля Вокс 500 грамм или жидкое мыло Абсолют 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились
4: в музыку.

0: Вашим услугам предоставлены 5 VIP-саун, уютные номера, бильярд и настольный теннис, отель-сауна «Домик Купидона», домашний уют, всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск, улица Кременчугская, 72, 304-678. Круглосуточно.
1: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь.
4: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ.
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ТК Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
2: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Реклама.
1: Полярное небо и айсберг в сауне. Да, комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4x4 с гидромассажем. Абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть. Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код 30.

утро, пошучу пару, я свой на этом празднике души. А ну-ка, наливай бортовой. Телами танцпол, кейши, ты между нами будто искрит. А мы на баре с пацанами кому-либо наливаем, налетай пока.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят «Каменную пропасть» в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 3537.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 4 часа.
2: Реклама. Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
3: Все началось с идеи. И люди погрузились

Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволят прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 5 часов.
1: Это радио.
2: Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились